Смоленске 4 часа. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

уже был мертв. И не было лучше, чем когда трезв. Убивая себя, ты делаешь поздний аборт. Медикаментозный, при помощи веществ. Не хочу учить, не на это расчет. Просто хотел бы сказать, между прочим, если ты правда хочешь попробовать все, так почему ты делаешь жизнь

тебе по какой-то причине везет. Так кто не везет, это просто Катин. И когда-нибудь точно получится наоборот. И тебя не хватит. Конечно, можно почувствовать жизнь.

0: Слушай весну онлайн. Весна.sm.ru.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Свет Мурат. Мне слова ничего не откроют. Все сказано уже давно, все это реплики главных героев.

0: Смоленске 5 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». В Смоленской области по поручению губернатора Василия Анохина продолжается ремонт учебных заведений и студенческих общежитий в рамках федеральной программы. К новому учебному году готовится общежитие номер 2 по улице Горобурды. Здесь идет замена всех коммуникаций. В Академии градостроительства и архитектуры ремонтируют не только общежития, но и учебные корпуса. Капитальный ремонт предусматривает замену электропроводки, замену канализации, водоотведения, отопления, проведение отделочных работ. Коснутся изменения и педколледжа Смоленска. Третий этаж главного корпуса превратится в большую интерактивную зону для студентов и преподавателей. В Смоленске наградили финалистов конкурса «Воспитатель года 2026». Как рассказали в правительстве региона, торжественное мероприятие состоялось в культурно-выставочном центре имени Тенишевых. В конкурсе приняли участие педагоги детских садов, которые продемонстрировали современные методики воспитания и развития дошкольников. Победителем конкурса в этом году признана Алла Марусева, воспитатель детского сада «Флажок». Ее методика была отмечена жюри как наиболее эффективная и соответствующая современным требованиям дошкольного образования. В Смоленске приступили к благоустройству территории у Ключевого озера. Решение о преображении этой зоны приняли сами жители. В прошлом году за развитие территории вокруг озера в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» проголосовали более 5000 смолян. У водоема обновляют общественное пространство, обустраивают пешеходные зоны, а также ведут озеленение. Работы планируют завершить в середине августа. В первомайские выходные в Смоленской области зарегистрировано 93 случая пала травы. А с начала весеннего сезона в регионе сухая трава горела 520 раз, в результате чего выгорело более 1500 гектаров земли. На сегодняшний день сотрудниками МЧС составлен 81 протокол за нарушение правил пожарной безопасности. В Смоленске 5 мая официально завершился отопительный сезон. Подача тепла в жилые дома и социальные учреждения областного центра прекращена. Как отметил мэр Александр Новиков, соответствующее решение принято в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха устойчиво держится выше установленного норматива, необходимого для отключения систем теплоснабжения. По прогнозам синоптиков, резких похолоданий в ближайшее время не ожидается. В преддверии Дня Победы в Смоленске начали украшать город. Во всех районах развесили праздничные флаги, а на клумбах высаживают цветы. Особое внимание уделяют звезде города-героя у Громовой башни. Также приводят в порядок воинские захоронения, мемориалы и памятные знаки, посвященные Великой Отечественной войне. И о погоде. 6 мая в Смоленске ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

Радіо «Весна». 102.7 FM.

Есть от чего оттолкнуться. Дно под ногами на вторник. Запись к врачу, как сказал бы Конфуций. Проклинать темноту будешь после. Зажги свечу. Часы

Разрядились смартфоны, нелепые звери остались в витринах одни. Нас спасут капюшоны, и если смысл потерян, новый себе сочини. Здесь лучший звук в этом здании. Пусть астронавтами нам

загадай и зажмурься. Самолетов и песен, концертов, здоровой спины, если кто-то не в курсе. Те, кто жаждет войны, изначально побеждены. Пусть дети растут, как ценники, и учатся танцевать. Я допил все, что было в кофейнике.

В Смоленске 6 часов. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Весна». Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на Радио «Весна».
1: В эфире новости на Радио «Весна». Сотрудничество в сфере цифровых технологий обсудил губернатор Василий Анохин с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Рассмотрели вопрос строительства межвузовского кампуса «Гагарин» в Смоленске. Здесь в 2028 году запланировано появление школы 21, образовательного проекта Сбера, направленного на подготовку специалистов в сфере цифровых технологий. Кроме того, при поддержке Сбербанка планируется запуск проекта для начинающих предпринимателей, где молодые участники под руководством наставников смогут развивать свои бизнес-идеи. Шла речь и о внедрении цифровых решений с использованием искусственного интеллекта. Рассматривается возможность поэтапного внедрения инновационных решений Сбера в деятельность органов власти. В преддверии Дня Победы по поручению губернатора Василия Анохина сотрудники «Газпром газораспределения Смоленск» провели техническое обслуживание газового оборудования на 19 мемориалах с вечными огнями и огнями памяти. Специалисты проверили состояние подводящих газопроводов, очистили горелки от нагара и отрегулировали высоту пламени. Все мемориалы к празднику готовы. Глава города Александр Новиков проконтролировал капитальный ремонт в школе номер 1 на улице Соболева. На данном этапе подрядчик завершает штукатурные работы в учебных кабинетах и коридорах, стены выравнивают и готовят под финишную отделку. Оконные блоки уже заменили. Активно ведутся работы по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Параллельно идет замена стропильной системы кровли и ремонт фасада здания. Глава Смоленска Александр Новиков провел выезды по ключевым объектам благоустройства. Городоначальник лично проинспектировал общественные территории, где сейчас активно ведутся работы, и оценил темпы подрядчиков. В частности, музыкальный каскад на улице Бакунина уже обретает законченный вид. Здесь уложена плитка в виде клавиш пианино, установлены гранитные подпорные стенки. Глава города поручил приступать к озеленению и укладке газона. Новым начальником Смоленской таможни стал Александр Поваляев. С марта текущего года он исполнял обязанности руководителя ведомства. Поваляев родился в 1987 году, в таможенных органах служит с июня 2010. Предшественником Поваляева на посту начальника Смоленской таможни был Николай Новиков, проработавший на этой должности всего год. В воскресенье 17 мая на площадке перед кинотеатром «Современник» в Смоленске состоится выставка раздачи бездомных животных. Она продлится 3 часа с 12 до 15 часов. Организаторы отмечают, что смоляне, которые возьмут себе питомца, получат бонусы от спонсоров, сертификаты, ветеринарную клинику и зоомагазин. Всем желающим будет доступна бесплатная консультация кинолога по вопросам содержания и воспитания питомца, а также дальнейшая поддержка. И о погоде. 6 мая в Смоленске ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 24.
0: Новости на Радио «Весна».

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: 41,5 миллиард рублей на глазные капли потратили россияне за год. Теперь дисфункцией страдают не только взрослые офисные клерки. Заболевание стремительно мигрировало в молодежную аудиторию в возрасте 15-25 лет, обзаведясь новой природой возникновения. Среди причин – редкое моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии и характерное для поколения Z – непроходящая анемия с дефицитом витамина В12. При анемии гемоглобина становится меньше, и ткани начинают испытывать нехватку кислорода. Особенно чувствительна к этому сетчатка, отсюда и ощущение пелены и размытости. Также снижается зрение в сумерках. Это связано с тем, что для выработки зрительного пигмента родопсина нужно железо. Врачи также подтверждают, что за последние несколько лет фиксируется значительный рост статистики по снижению зрения и синдрому сухого глаза. Часто диагнозы ставятся вместе, преимущественно у молодых людей. Синдром сухого глаза провоцирует светочувствительность, повреждение роговицы и падение зрения.
0: Еще одна новость.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, 6 мая, по прогнозу метеорологов, ожидается теплый малооблачный день. Максимальная температура плюс 25 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня немного понизится. Какая бы погода ни была за окном, главное – правильно начать утро. Диетологи назвали самые полезные напитки, которые заряжают бодростью на весь день. Вода – несомненный лидер в перечне полезнейших напитков. На смену кофе может прийти цикорий. Он не содержит кофеина, обладает мочегонным действием, однако при этом снабжает необходимыми питательными веществами. Снимает тревогу, успокаивает, нормализует обмен веществ, уменьшает уровень глюкозы в крови. Его можно пить как самостоятельный напиток, так и с молоком с добавлением сиропа либо сахара. Также отмечается ободряющий эффект какао. Там содержатся антиоксиданты, стимулирующие выделение гормона удовольствия – железо, фосфор, кальций. При этом нужно применять не гранулированный какао со всевозможными добавками, а порошок. Его необходимо сварить на плите, добавив воду либо молоко.
0: Погода.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гороскоп.
1: Сегодня звезды гороскопа наделяют повышенной активностью, энергичностью, целеустремленностью и пробивными способностями. Такой набор качеств позволяет за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера. Главное следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы, не превышая установленный природой лимит. День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что дела делами, но не забывайте в течение дня делать паузы для отдыха и физического, и эмоционального. Бодрого утра и хорошего дня!
0: Гороскоп.

0: Смоленске 7 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». В Смоленской области по поручению губернатора Василия Анохина продолжается ремонт учебных заведений и студенческих общежитий в рамках федеральной программы. К новому учебному году готовится общежитие номер 2 по улице Горбурды. Здесь идет замена всех коммуникаций. В Академии градостроительства и архитектуры ремонтируют не только общежития, но и учебные корпуса. Капитальный ремонт предусматривает замену электропроводки, замену канализации, водоотведения, отопления, проведения отделочных работ. Коснутся изменения и педколледжа Смоленска. Третий этаж главного корпуса превратится в большую интерактивную зону для студентов и преподавателей. В Смоленске наградили финалистов конкурса «Воспитатель года 2026». Как рассказали в правительстве региона, торжественное мероприятие состоялось в культурно-выставочном центре имени Тенишевых. В конкурсе приняли участие педагоги детских садов, которые продемонстрировали современные методики воспитания и развития дошкольников. Победителем конкурса в этом году признана Алла Марусева, воспитатель детского сада «Флажок». Ее методика была отмечена жюри как наиболее эффективная и соответствующая современным требованиям дошкольного образования. В Смоленске приступили к благоустройству территории у Ключевого озера. Решение о преображении этой зоны приняли сами жители. В прошлом году за развитие территории вокруг озера в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» проголосовали более 5000 смолян. У водоема обновляют общественное пространство, обустраивают пешеходные зоны, а также ведут озеленение. Работы планируют завершить в середине августа. В первомайские выходные в Смоленской области зарегистрировано 93 случая пала травы, а с начала весеннего сезона в регионе сухая трава горела 520 раз, в результате чего выгорело более 1500 гектаров земли. На сегодняшний день сотрудниками МЧС составлен 81 протокол за нарушение правил пожарной безопасности. В Смоленске 5 мая официально завершился отопительный сезон. Подача тепла в жилые дома и социальные учреждения областного центра прекращена. Как отметил мэр Александр Новиков, соответствующее решение принято в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха устойчиво держится выше установленного норматива, необходимого для отключения систем теплоснабжения. По прогнозам синоптиков, резких похолоданий в ближайшее время не ожидается. В преддверии Дня Победы в Смоленске начали украшать город. Во всех районах развесили праздничные флаги, а на клумбах высаживают цветы. Особое внимание уделяют звезде города-героя у Громовой башни. Также приводят в порядок воинские захоронения, мемориалы и памятные знаки, посвященные Великой Отечественной войне. И о погоде. 6 мая в Смоленске ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Прямая речь.
1: Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Игорь Николаевич Антоненков.
2: В том году мы начали проект «Компьютерная грамотность» для наших жителей 50+. Именно для лиц, которые возраст превысил 50 лет. То есть можно... Это все различные программы. Мы начали с самой простой, которая нужна, необходима сейчас современным людям. И даже 50+, это компьютерная грамотность. Они изучают разные возможности создания электронной почты, как вести себя, как безопасно вести себя на поле интернета. Поэтому здесь много возможностей. Есть такая программа, которая реализуется уже не один год. Это оператор швейного оборудования или швея. Там они изучают уже на предприятии. Конкретно, естественно, у нас цехов швейных нет. Сначала это идет теория, углубленная теория со знанием оборудования, материалов, технологий пошива. И уже вторая часть, это уже производственная, реальная часть этой программы. Она проходит на предприятии. Мы очень сотрудничаем с многими предприятиями и города Смоленска, и Смоленской области. У нас очень хорошие контакты с Починковской швейной фабрикой, которая является одной из крупных фабрик Центрального федерального округа. Поэтому мы со многими работаем.
0: Прямая речь.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. ООО «Мансеть». Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
2: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели
4: остались в прошлом. И это замечательно.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
4: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
3: Национальные проекты России 0+.
5: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 38 08 51.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, 6 мая, по прогнозу метеорологов, ожидается теплый малооблачный день. Максимальная температура плюс 25 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня немного понизится. Какая бы погода ни была за окном, главное – правильно начать утро. Диетологи назвали самые полезные напитки, которые заряжают бодростью на весь день. Вода – несомненный лидер в перечне полезнейших напитков. На смену кофе может прийти цикорий. Он не содержит кофеина, обладает мочегонным действием, однако при этом снабжает необходимыми питательными веществами. Снимает тревогу, успокаивает, нормализует обмен веществ, уменьшает уровень глюкозы в крови. Его можно пить как самостоятельный напиток, так и с молоком с добавлением сиропа либо сахара. Также отмечается бодрящий эффект какао. Там содержатся антиоксиданты, стимулирующие выделение гормона удовольствия – железо, фосфор, кальций. При этом нужно применять не гранулированный какао со всевозможными добавками, а порошок. Его необходимо сварить на плите, добавив воду либо молоко.
0: Погода.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гороскоп.
1: Сегодня звезды гороскопа наделяют повышенной активностью, энергичностью, целеустремленностью и пробивными способностями. Такой набор качеств позволяет за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера. Главное следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы, не превышая установленный природой лимит. День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что дела делами, но не забывайте в течение дня делать паузы для отдыха и физического, и эмоционального. Бодрого утра и хорошего дня!
0: Гороскоп.

0: Смоленске 8 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Сотрудничество в сфере цифровых технологий обсудил губернатор Василий Анохин с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Рассмотрели вопрос строительства межвузовского кампуса «Гагарин» в Смоленске. Здесь в 2028 году запланировано появление школы 21, образовательного проекта Сбера, направленного на подготовку специалистов в сфере цифровых технологий. Кроме того, при поддержке Сбербанка планируется запуск проекта для начинающих предпринимателей, где молодые участники под руководством наставников смогут развивать свои бизнес-идеи. Шла речь и о внедрении цифровых решений с использованием искусственного интеллекта. Рассматривается возможность поэтапного внедрения инновационных решений Сбера в деятельность органов власти. В преддверии Дня Победы по поручению губернатора Василия Анохина сотрудники «Газпром газораспределения Смоленск» провели техническое обслуживание газового оборудования на 19 мемориалах с вечными огнями и огнями памяти. Специалисты проверили состояние подводящих газопроводов, очистили горелки от нагара и отрегулировали высоту пламени. Все мемориалы к празднику готовы. Глава города Александр Новиков проконтролировал капитальный ремонт в школе номер 1 на улице Соболева. На данном этапе подрядчик завершает штукатурные работы в учебных кабинетах и коридорах, стены выравнивают и готовят под финишную отделку. Оконные блоки уже заменили. Активно ведутся работы по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Параллельно идет замена стропильной системы кровли и ремонт фасада здания. Глава Смоленска Александр Новиков провел выезды по ключевым объектам благоустройства. Городоначальник лично проинспектировал общественные территории, где сейчас активно ведутся работы, и оценил темпы подрядчиков. В частности, музыкальный каскад на улице Бакунина уже обретает законченный вид. Здесь уложена плитка в виде клавиш пианино, установлены гранитные подпорные стенки. Глава города поручил приступать к озеленению и укладке газона. Новым начальником Смоленской таможни стал Александр Поваляев. С марта текущего года он исполнял обязанности руководителя ведомства. Поваляев родился в 1987 году, в таможенных органах служит с июня 2010. Предшественником Поваляева на посту начальника Смоленской таможни был Николай Новиков, проработавший на этой должности всего год. В воскресенье 17 мая на площадке перед кинотеатром «Современник» в Смоленске состоится выставка раздачи бездомных животных. Она продлится 3 часа с 12 до 15 часов. Организаторы отмечают, что смоляне, которые возьмут себе питомца, получат бонусы от спонсоров, сертификаты, ветеринарную клинику и зоомагазин. Всем желающим будет доступна бесплатная консультация кинолога по вопросам содержания и воспитания питомца, а также дальнейшая поддержка. И о погоде. 6 мая в Смоленске ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. ООО «Мансит». Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
2: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
5: В системе «Консультант Плюс» появилось готовое решение, что учесть в связи с увеличением ставки НДС до 22%. Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
0: Рекламная служба 38-08-51.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». В Смоленской области продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Как рассказал губернатор Василий Анохин, для помощи смолянам сформирован волонтерский корпус. Более 1000 активистов работают в 11 муниципальных округах, рассказывают о программе, информируют о способах голосования и помогают отдать свой голос за понравившийся объект. Смоленские активисты ежедневно работают на трех площадках – в торговых центрах «Галактика» и «Макси», а также в МФЦ по улице Индустриальной. Голосование продлится до 12 июня. Смоленский государственный университет продолжает партнерство с московскими вузами. Как рассказал губернатор Василий Анохин, СМОЛГУ и Московский авиационный институт на базе Смоленского вуза ведут прием по двум программам – проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов и самолета и вертолетостроения. Градостроители готовят совместно СМОЛГУ и Московский государственный строительный университет. Профессионалов для отрасли информационных технологий обучают СМОЛГУ и Высшая школа экономики. Кроме того, с текущего года начинается реализация сетевой образовательной программы по направлению подготовки архитектура совместно с Московским архитектурным институтом. СМОЛГУ успешно прошел аккредитацию и готовится к приему 15 абитуриентов. Смоленский кинотеатр «Октябрь» официально переходит в областную собственность. Подписано соответствующее распоряжение. Как сообщили в правительстве региона, документ предписывает принять на безвозмездной основе два объекта, находящихся в муниципальной собственности города Смоленска. Это здание кинотеатра и земельный участок. Здание кинотеатра закрепляется на праве оперативного управления за культурно-выставочным центром имени Тенишева. Глава Смоленска Александр Новиков поручил осуществлять контроль за регулированием дорожного движения в Смоленске на период проведения ремонтных работ. Соответствующую задачу градоначальник поставил руководителю управления транспортом. Отдельно глава города напомнил о необходимости извещать смолян обо всех изменениях в схемах движения. Кроме того, он поручил руководителю трамвайно-троллейбусного предприятия Смоленска также подключиться к этой работе. В честь 81-й годовщины Победы в Смоленске состоится масштабная праздничная программа. Утром 9 мая на площади Ленина пройдет парад Победы. Состоятся концерты на различных площадках. Будет организована ярмарка мастеров. Праздничный салют и фейерверк на День Победы в Смоленске запустят вечером с аэродрома «Южный» и стадиона «Спартак». 6 мая в Смоленском государственном университете спорта состоится областной финал школьной баскетбольной лиги 3x3. Вход свободный. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек в двух возрастных категориях – до 15 и до 17 лет. Лучшие команды областного финала получат путевку на всероссийские соревнования по баскетболу 3x3. Всероссийский финал также пройдет в Смоленске 25 и 26 мая. Ожидается участие команд из Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана и Республики Абхазия. И о погоде. 6 мая в Смоленске ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, 6 мая, по прогнозу метеорологов, ожидается теплый малооблачный день. Максимальная температура плюс 25 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня немного понизится. Какая бы погода ни была за окном, главное – правильно начать утро. Диетологи назвали самые полезные напитки, которые заряжают бодростью на весь день. Вода – несомненный лидер в перечне полезнейших напитков. На смену кофе может прийти цикорий. Он не содержит кофеина, обладает мочегонным действием, однако при этом снабжает необходимыми питательными веществами. Снимает тревогу, успокаивает, нормализует обмен веществ, уменьшает уровень глюкозы в крови. Его можно пить как самостоятельный напиток, так и с молоком с добавлением сиропа либо сахара. Также отмечается бодрящий эффект какао. Там содержатся антиоксиданты, стимулирующие выделение гормона удовольствия – железо, фосфор, кальций. При этом нужно применять не гранулированный какао со всевозможными добавками, а порошок. Его необходимо сварить на плите, добавив воду либо молоко.
0: Погода.

0: Я давно и безнадежно болен. Болею давно. Не помню, когда заболел. Не помню, от кого заразился и кого заразил сам. Но налицо настоящая эпидемия. Болеют многие, и болезнь называется завтра. А каковы симптомы? Они простые. Давно хочу дочитать Сервантеса. Великая книга, Дон Кихот. Начал 15 лет назад. Не могу дочитать. Лежит эта книга на самом видном месте. Прихожу вечером домой, смотрю на нее и говорю Дон Кихоту: завтра. Хочу начать бегать по утрам. Ну, надо привести себя в форму. Надо заниматься спортом. Надо за собой следить. И думаю, с первого числа начну бегать по утрам. Просыпаюсь с первого числа утром. Полежал в постели и подумал: завтра. Пора уже, пора сбросить несколько килограммов. Надо похудеть, а то слишком много об этом думаю. Не надо об этом думать так много. Попытался соблюдать диету, не получается. Думаю, не буду вечером есть. После 6 вечера ни-ни. Сижу дома, смотрю вечером телевизор, а сам слушаю, как включается и выключается холодильник. Посидел, и вдруг приступ болезни. Завтра. Наконец-то повесить картины в доме, а то стоят и пылятся. Завтра. Надо все-таки как-то разобраться в наших отношениях. Завтра. Пора переставить мебель в квартире и заменить лампочки в люстре, а то половина не горит. Завтра.
1: Радио «Весна» 102,7 FM.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гороскоп.
1: Сегодня звезды гороскопа наделяют повышенной активностью, энергичностью, целеустремленностью и пробивными способностями. Такой набор качеств позволяет за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера. Главное следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы, не превышая установленный природой лимит. День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что дела делами, но не забывайте в течение дня делать паузы для отдыха и физического, и эмоционального. Бодрого утра и хорошего дня!
0: Гороскоп.

0: В Смоленске 9 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: Время новостей на радио «Весна». Губернатор Василий Анохин провел рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества. По словам Анохина, в первую очередь будет расширяться взаимодействие для цифровизации экономики и образования. В частности, на площадке межвузовского кампуса «Гагарин» в Смоленске откроют «Школу 21». Это образовательный проект Сбера, направленный на подготовку специалистов в сфере цифровых технологий. Также в этом году планируется запуск совместного проекта для начинающих предпринимателей, где молодые смоляне под руководством наставников смогут развивать свои бизнес-идеи. Анохин выразил уверенность, что объединение усилий позволит реализовать значимые инициативы, направленные на улучшение качества жизни смолян. Крупные мобильные операторы предупредили абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета в Центральном федеральном округе. Об этом пишут «Ведомости». Ограничения могут затронуть и Смоленскую область. Из-за этого возможны проблемы с безналичной оплатой, работой банкоматов и геосервисов. Операторы связывают меры с подготовкой и проведением массовых мероприятий. Абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi. При этом обычные звонки и домашний интернет должны работать без изменений. Ограничения могут затронуть только мобильный интернет. Власти призывают сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации из официальных источников. В Смоленске завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Новиков. По его словам, температура воздуха устойчиво держится выше норматива, необходимого для отключения систем теплоснабжения. И, по прогнозам синоптиков, резких похолоданий в ближайшее время не ожидается. Параллельно в городе начали подготовку к следующей зиме. В планах масштабные работы по ремонту тепловых сетей. О том, где и когда отключат горячее водоснабжение, сообщат дополнительно. Самый масштабный проект – модернизация магистральной теплосети на улице 25 сентября. Она питает энергией два района сразу – Ленинский и Промышленный. Напомню, областные власти выделяют субсидии на ремонт теплосетей на улицах Фрунзе, Маршала Конева и Беляева. Общий бюджет обновления – 430 миллионов рублей. Для помощи смолянам при голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды сформирован волонтерский корпус. Более 1000 активистов работают в 11 муниципальных округах, рассказывают о программе и помогают отдать голос за понравившийся объект, сообщил губернатор Василий Анохин. Уже более 60 тысяч жителей Смоленской области сделали свой выбор, и свыше 8 тысяч из них с помощью волонтеров. В Смоленске активисты работают ежедневно на трех площадках: в торговых центрах «Галактика» и «Макси», в МФЦ на улице Индустриальной, а также на общественных территориях. Анохин призвал смолян вместе сделать наш регион еще уютнее и комфортнее. Напомню, смоляне сами решают, какие парки, скверы и общественные пространства будут обновлены в первую очередь. Через полчаса из Смоленска отправится поезд Победы. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по Смоленской области во второй раз проследует поезд Победы. Его пассажирами станут труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, ветераны, железнодорожники, а также школьники и студенты. Празднично украшенный состав во главе с паровозом пройдет по маршруту Смоленск-Ярцево-Сафоново-Вязьма. В этом году в состав поезда входят две платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны, а на вокзале Смоленска организована выставка ретро-автомобилей. Кроме того, каждый сможет присоединиться к всероссийскому флешмобу «Вальс Победы». О погоде сегодня в Смоленске без осадков и плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: Энергичный, громкий, горячий, с классическими гитарными рифами и барабанами трек «Hot» от Lavin, Avril Lavigne. В начале часа музыкального Lavigne звучит уверенно и органично в своем образе панк-принцессы, однако ругают некоторые певицу за предсказуемость и тексты, которые кажутся слишком подростковыми. Но, кстати, именно «Hot» и ознаменовал переход певицы к более откровенному женскому образу, отойдя от подросткового панк-скейтерского стиля первых альбомов. Далее в нашем эфире группа «Несчастный случай», «The Last Dinner Party». Все это не пропустите на 102.7 FM.
1: Мила Маликова на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 380851. It's so hard.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: В Дании нашли редкие монеты с символами пророчества о конце света. Металлоискатели из Южной Ютландии обнаружили серебряные монеты «Агнец Божий». На них отчеканены «Альфа» и «Омега» – первые и последние буквы греческого алфавита. В Библии это сочетание описывается как «начало и конец» – фраза из книги «Откровения», где речь идет о событиях перед вторым пришествием Иисуса Христа, сопровождающихся катаклизмами и бедствиями. В публикации Daily Mail указано, что монеты отчеканили по распоряжению английского правителя как религиозный жетон. Он призывал население к посту и милостыне, а сами изделия могли выполнять функцию оберегов. До этой находки в мире насчитывалось только 30 таких экземпляров.
0: Еще одна новость.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Прямая речь.
1: Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Игорь Николаевич Антоненков.
2: В том году мы начали проект «Компьютерная грамотность» для наших жителей 50+. Именно для лиц, которые возраст превысил 50 лет. То есть можно... Это все различные программы. Мы начали с самой простой, которая нужна, необходима сейчас современным людям. И даже 50+, это компьютерная грамотность. Они изучают разные возможности создания электронной почты, как вести себя, как безопасно вести себя на поле интернета. Поэтому здесь много возможностей. Есть такая программа, которая реализуется уже не один год, это оператор швейного оборудования или швея. Там они изучают уже на предприятии конкретно, естественно, у нас цехов швейных нет. Сначала это идет теория, углубленная теория со знанием оборудования, материалов, технологий пошива. И уже вторая часть, это уже производственная, реальная часть этой программы, она проходит на предприятии. Мы очень сотрудничаем с многими предприятиями и города Смоленска, и Смоленска области. У нас очень хорошие контакты с Починковской швейной фабрикой, которая является одной из крупных фабрик Центрального федерального округа. Поэтому мы со многими работаем.
0: Прямая речь.

0: Смоленске 10 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: Время новостей на радио «Весна». Губернатор Василий Анохин прокомментировал объявленное Владимиром Путиным временное прекращение огня в честь Дня Победы. Оно будет действовать с 8 по 9 мая. По словам Анохина, этот шаг подчеркивает, что истинные ценности и общая история сильнее любых конфликтов. Перемирие в эти дни призвано дать возможность всем, независимо от взглядов и разногласий, почтить память героев и осмыслить уроки истории. И добавлю, что в Минобороны выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. При этом российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. В Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование годовщины Дня Победы, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар. В Смоленской области «Газпром» подготовил вечные огни к празднованию Дня Победы. Работы выполнены в рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг», инициированной компанией «Газпром Межрегионгаз». Комплексное обслуживание газового оборудования провели на 19 мемориалах с вечными огнями на территории Смоленской области. Еще один вечный огонь появится в Смоленской области 7 мая. В починке огонь памяти будет переведен в режим постоянного горения. Смоленский госуниверситет получил аккредитацию для запуска сетевой программы для подготовки архитекторов. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, власти делают ставку на молодежь. Важно, чтобы будущие специалисты могли получить качественное образование и реализовать свой потенциал, не уезжая из региона. С этого года стартует еще одна сетевая программа «СМОЛГУ» совместно с Московским архитектурным институтом. Анохин подчеркнул, что сотрудничество с ведущими московскими вузами позволяет готовить кадры по самым востребованным специальностям. Смоленский Соливар проведет масштабные учения по поиску людей в лесу. 6 июня добровольцы и все желающие соберутся в деревне Пенеснарь, чтобы отработать навыки спасения в природной среде. Поисково-спасательный отряд «Соливар» обещает полностью обновленный формат и практику, максимально приближенную к реальным выездам. Все детали можно узнать на форуме отряда, обязательно предварительная регистрация. Присоединиться могут все желающие. В Смоленске сегодня пройдет областной финал школьной баскетбольной лиги 3x3. Об этом сообщили в правительстве региона. Соревнования состоятся в универсальном спортивном зале номер 8 Смоленского университета спорта. За победу поборются команды юношей и девушек в двух возрастных категориях – до 15 лет и до 17 лет. Массовые игры охватили 24 муниципалитета Смоленской области. Участие в них приняли более 6 тысяч юных баскетболистов, которые и определили сильнейшие школьные команды области. Теперь им предстоит встретиться в финале. Лучшие коллективы областного финала получат право выступить на всероссийских соревнованиях по баскетболу 3x3 «Оранжевый атом». Всероссийский финал, кстати, также примет Смоленск. Он пройдет 25 мая. Ожидается участие команд из Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана и Республики Абхазия. Губернатор Василий Анохин подчеркнул, что развитие массового спорта и поддержка юных талантов – это приоритет областного правительства. Вход для зрителей свободный. Смоленских болельщиков приглашают поддержать юных спортсменов. О погоде сегодня в Смоленске без осадков и плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: альбомов.
1: Power Age — это пятый студийный альбом AC/DC, который часто называют выбором истинных фанатов и самым недооцененным шедевром эпохи Бона Скотта. В отличие от взрывного Let There Be Rock или коммерческого Highway to Hell, эта пластинка выделяется своей грязной блюзовой эстетикой и глубокими текстами. Действительно, критики считают Power Age вершиной поэтического мастерства вокалиста. Песни вроде Down Payment Blues передают искреннее отчаяние и реальные трудности жизни без гроша в кармане, что, в общем, нетипично для привычного гедонизма группы. Альбом звучит сыро и аутентично, в нем меньше стадионного лоска, но больше грува. Гитарная работа братьев Янг здесь кажется более филигранной и разнообразной. А еще это первая запись с новым басистом, чей плотный и стабильный ритм сформировал классический фундамент звука AC/DC на десятилетия вперед. Хотя на момент выхода лейбл Atlantic Records был недоволен отсутствием очевидного радиохита, со временем Power Age приобрел культовый статус. Кит Ричардс, например, из Rolling Stones, неоднократно называл его своим любимым альбомом AC/DC, отмечая его идеальный рок-н-ролльный баланс. Это альбом для тех, кто ценит в музыке AC/DC не только громкие припевы, но и честный блюзовый драйв.

0: реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. ООО «Мансит». Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
3: В системе «Консультант Плюс» появился обзор новостей по теме «Основные изменения в трудовом законодательстве 2026». Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090 700-090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс. Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
4: Еще вчера ваш ребенок был таким маленьким. Сложно вовремя увидеть в нем взрослого человека и начать разговор о взрослых вещах. Но даже один содержательный разговор на взрослую тему может избавить в будущем от недетских проблем. Найдите время и слова. Поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
5: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. На календаре.
1: Сегодня понедельник, 6 мая. Сегодня среда, 6 мая. На календаре 10 часов 20 29 минут. В Смоленске. Добрый день. Партнер программы — компания «Шина 67». До 30 июня купи комплект летних шин «Кардиант» в шинных центрах «Шина 67» и получи расширенную гарантию. Она шина с посадочным диаметром от 16 дюймов, еще и бесплатный шиномонтаж и кэшбэк до 15%. Подробности акции в шинных центрах «Шина 67», на Шевченко 87 и Соболева 38, телефон 312-312, сайт шина67.ру. Сегодня в нашем городе малооблачная погода, плюс 24 градуса температура воздуха, ветер слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а вот вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь. Завтра, 7 мая, в течение суток ожидается переменная облачность. Небольшой дождь, возможно, гроза, днем плюс 22, ветер юго-западный, сильный, порывы до 11 метров в секунду. Мы отмеряем время по дням, годам, месяцам, но в старину было иначе. На Руси о смене сезонов узнавали по разным приметам. Итак, сегодня по народному календарю Юрий Вешний и Егорьев день. День Георгия Победоносца в России стал великим праздником. Юрьевым же или Егорьевым он называется, потому что этими именами в русской традиции передавалось имя Георгий. С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда. Например, «Сей рассаду до Егория будет щей вдовы». Или «В Юрьев день только ленивая саха не выезжает». Наблюдали крестьяне и за погодой, по ней можно было делать выводы о будущем урожае. «На Егория мороз будет проса и овес», говорили в народе. Особой силой обладала так называемая «Юрьевская роса». Она появлялась ранним утром. В это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. О погоде в других городах. В Суздале плюс 23, в Ницце плюс 19, в Коктебеле плюс 18. Коктебель – это не просто курортный поселок, а место с уникальной богемной историей. Вот несколько интересных фактов. В начале 20 века поэт Максимилиан Волошин превратил свою дачу в бесплатный дом отдыха для творческой интеллигенции. Здесь гостили Марина Цветаева, Николай Гумилев, Михаил Булгаков и Алексей Толстой. Кроме того, ежегодно в поселке проходит один из крупнейших в СНГ фестивалей джазовой музыки «Коктебель Джаз Пати», который собирает мировых звезд. Ну а пейзажи Коктебеля стали декорациями для многих известных фильмов, таких как «Алые паруса», «Девятая рота», «Обитаемый остров» и «Подземелье ведьм». О котировках: доллар США стоит 75 рублей 50 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, фьючерс на нефть Brent 107 долларов 95 центов. Я напоминаю, что партнер программы — компания «Шина 67».
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: На календаре.

берегут мой дом. Здоровые скоты с ружьем и гнилым нутром. Да только чтоб меня догнать, надо меньше пить да спать. Они не спать не могут, они пьют уже с утра. Ну а мне уже пора в дорогу, туда, где нейтральная

0: Смоленске 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: Время новостей на радио «Весна». Государственная жилищная инспекция Смоленской области с сентября начнет осуществлять полный контроль за соблюдением жилищного законодательства. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, муниципальный жилищный контроль будет упразднен, а его полномочия передадут в региональное управление госжилинспекции. Анохин подчеркнул, что главная задача – обеспечить комфорт и безопасность смолян, повысив качество работы управляющих компаний. Коммунальщики рассказали, какие улицы Смоленска раскопают летом для масштабного ремонта теплосетей. РИР-Энерго завершает отопительный сезон в Смоленске и приступает к ремонту и модернизации теплосетевой инфраструктуры, в рамках которого планируется заменить около 1,5 километра изношенных труб разного диаметра. Самый масштабный проект – модернизация магистральных теплосетей на улице 25 сентября, которые питают энергией два района сразу – Ленинский и Промышленный. В мэрии отметили, что это самый аварийный участок, на котором происходили самые масштабные аварии с отключением тепла на несколько дней. Также при поддержке областного правительства будут отремонтированы тепловые сети на улицах Фрунзе, Маршала Конева и Беляева. Общий бюджет обновления – 430 миллионов рублей. Запланированные ремонты позволят существенно повысить уровень надежности теплосетей и станут залогом бесперебойного и качественного теплоснабжения смолян для более чем 200 тысяч жителей города. О том, где и когда отключат горячее водоснабжение, сообщат дополнительно. Смоленских ветеранов обеспечат бесплатным проездом в День Победы. Бесплатно ездить 9 мая смогут участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Вместе с ними право на бесплатный проезд получает один сопровождающий. Льгота действует на всей территории Смоленской области, в городском общественном транспорте, в пригородных автобусах и в электричках. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты. И такая ситуация для молодежи неоднозначна. С одной стороны, конкуренция за стартовые позиции снижается, но при этом доступ к карьерному росту может усложниться из-за старшего поколения. В Смоленске пройдет масштабная выставка раздачи бездомных животных. На площади у кинотеатра «Современник» в воскресенье 17 мая с 12 до 15 часов каждый желающий сможет обрести нового друга. Организаторы подготовили приятные сюрпризы для тех, кто решит взять питомца домой. Все новые хозяева получат бонусы – сертификаты, которые можно будет использовать в ветеринарных клиниках и зоомагазинах. Кроме того, на выставке будет работать бесплатная консультация кинолога. Специалист ответит на все вопросы, касающиеся содержания, воспитания и ухода за животными. Напомним, в Смоленске также продолжается акция «Лучший друг» по сбору корма для бездомных животных. Акция продлится до декабря, и каждый желающий может внести свой вклад. Принести помощь можно в Смоленскую областную библиотеку для детей и молодежи имени Соколова-Микитова. По погоде сегодня в Смоленске без осадков и плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: жанра. Мы можем услышать и ностальгический синти-поп, и инди-рок, присущий стадионный пафос. Лидер группы Брэндон Флауэрс известен своим стремлением к масштабу, превращая каждую песню в гимн, подходящий для огромных арен. Для эфира «Радио Весна» также отлично подходит. Ребята Killers открывают наш музыкальный час 11.08 в Смоленске. И далее в нашем эфире группа «Бигуди» и Евгений Гришковец. «Детское время» на 102.7 FM.
1: Мила Маликова на «Радио Весна».

невыносимый звонок будильника, и опять не хватило сна. А если бы не маялся за полночь, не смотрел какой-то дурацкий фильм, то проснулся бы сам. Но время украдено у сна и потеряно. Летом всегда не хватает 2-3 дней. Последние летние сутки ценишь каждый час, каждую минуту, каждый миг. Не можешь ими надышаться. А если так жить с первого дня лета, сразу ловить каждую летнюю секунду.

Влюбленным не хватает времени катастрофически. Их часы бегут с неуловимой скоростью. И изможденные, они падают не в силах больше любить, как сначала. А если бы они умели отмахнуться от всего, кроме любви, и остановить время? И только дети могут, могут и должны не замечать времени, не знать о том, что оно движется. Им не надо, им нельзя его ценить. Глупо думать, что дети – это маленькие люди. Дети – это особая нация, это удивительная раса. Они живут в бесконечном времени. И дети не взрослеют, дети не становятся большими. Дети просто исчезают. А мы храним смутные воспоминания.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. На календаре.
1: Сегодня среда, 6 мая, на календаре, 11 часов 15 минут в Смоленске. Добрый день. Партнер программы – компания «Шина-67». До 30 июня купи комплект летних шин «Кардиант» в шинных центрах «Шина-67» и получи расширенную гарантию на шины с посадочным диаметром от 16 дюймов, еще и бесплатный шиномонтаж и кэшбэк до 15%. Подробности акции в шинных центрах «Шина-67» на Шевченко 87 и Соболева 38, телефон 312-312, сайт шина67.ру. 6 мая весь православный мир чтит память святого Георгия Победоносца. Традиционно в честь праздника патриарх Московский всея Руси совершает праздничное богослужение в храме святого Георгия на Поклонной горе в Москве. С давних пор Георгий почитался у многих народов. Праздник в честь святого пользовался уважением во всех славянских землях и сопровождался множеством обрядов, в которых Георгий является покровителем земледелия и скотоводства. На Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое значение. Сидящий верхом на коне и поражающий змея, он запечатлен в центре герба российского государства. День напитков отмечается ежегодно 6 мая в США. Первые упоминания о нем приходятся на 1921 год. Правда, тогда он был более известен как день газированных напитков в бутылках. Сейчас люди чаще стремятся к здоровому образу жизни, употребляют чистую воду и более полезные напитки, нежели сладкую газировку. Поэтому и день постепенно стал праздником разных напитков. В этот день в 1906 году Николаем II были утверждены основные государственные законы Российской империи. Основные государственные законы стали фактически первой Конституцией России, которая состояла из двух разделов. Это свод законоположений, касавшихся общих начал государственного строя Российской империи, включавших в себя предыдущие источники права, которые Дума могла изменить только по инициативе самого царя. 6 мая 1994 года состоялась церемония введения в эксплуатацию транспортного тоннеля, проложенного под проливом Ла-Манш и соединившего Англию и Францию. Он был торжественно открыт лидерами стран-участниц, королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном. Это программа «На календаре», партнер программы компания «Шина-67».
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: На календаре.

0: Реклама на радио «Весна».
1: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
2: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: В США кот вернулся к хозяевам через 7 лет после пропажи. В конце 2018 года семья Дэвидсон приняла решение переехать из Калифорнии во Флориду. По дороге кот Доджер сбежал из машины, и долгое время о нем ничего не было известно. За это время семейство вновь переехало, на этот раз в штат Джорджия, но не переставало думать о своем любимом питомце. В феврале 2025 в калифорнийском городе Мадера нашли бездомного кота. Ветеринары обнаружили у животного микрочип и по нему вышли на семью. Так Доджер наконец оказался дома спустя более чем 7 лет после разлуки. По словам хозяйки, Доджер остался прежним, ласковым и общительным. Кот по-прежнему откликается на свое имя и позволяет сыновьям носить себя на плече. Женщина также рассказала, что возвращение Доджера как будто вернуло их в детство.
0: Еще одна новость.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Прямая речь.
1: Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Игорь Николаевич Антоненков.
2: В том году мы начали проект «Компьютерная грамотность» для наших жителей 50+. Именно для лиц, которые возраст превысил 50 лет. То есть можно... Это все различные программы. Мы начали с самой простой, которая нужна, необходима сейчас современным людям. И даже 50+, это компьютерная грамотность. Они изучают разные возможности создания электронной почты, как вести себя, как безопасно вести себя на поле интернета. Поэтому здесь много возможностей. Есть такая программа, которая реализуется уже не один год, это оператор швейного оборудования или швея. Там они изучают уже на предприятии конкретно, естественно, у нас цехов швейных нет. Сначала это идет теория, углубленная теория со знанием оборудования, материалов, технологий пошива. И уже вторая часть, это уже производственная, реальная часть этой программы. Она проходит на предприятии. Мы очень сотрудничаем с многими предприятиями и города Смоленска, и Смоленска области. У нас очень хорошие контакты с Починковской швейной фабрикой, которая является одной из крупных фабрик Центрального федерального округа. Поэтому мы со многими работаем.
0: Прямая речь.

0: В Смоленске полдень. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: Время новостей на радио «Весна». Губернатор Василий Анохин провел рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества. По словам Анохина, в первую очередь будет расширяться взаимодействие для цифровизации экономики и образования. В частности, на площадке межвузовского кампуса «Гагарин» в Смоленске откроют школу 21. Это образовательный проект Сбера, направленный на подготовку специалистов в сфере цифровых технологий. Также в этом году планируется запуск совместного проекта для начинающих предпринимателей, где молодые смоляне под руководством наставников смогут развивать свои бизнес-идеи. Анохин выразил уверенность, что объединение усилий позволит реализовать значимые инициативы, направленные на улучшение качества жизни смолян. Крупные мобильные операторы предупредили абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета в Центральном федеральном округе. Об этом пишут ведомости. Ограничения могут затронуть и Смоленскую область. Из-за этого возможны проблемы с безналичной оплатой, работой банкоматов и геосервисов. Операторы связывают меры с подготовкой и проведением массовых мероприятий. Абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi. При этом обычные звонки и домашний интернет должны работать без изменений. Ограничения могут затронуть только мобильный интернет. Власти призывают сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации из официальных источников. В Смоленске завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Новиков. По его словам, температура воздуха устойчиво держится выше норматива, необходимого для отключения системы теплоснабжения. И по прогнозам синоптиков, резких похолоданий в ближайшее время не ожидается. Параллельно в городе начали подготовку к следующей зиме. В планах масштабные работы по ремонту тепловых сетей. О том, где и когда отключат горячее водоснабжение, сообщат дополнительно. Самый масштабный проект – модернизация магистральной теплосети на улице 25 сентября. Она питает энергией два района сразу – Ленинский и Промышленный. Напомню, областные власти выделят субсидии на ремонт сетей на улицах Фрунзе, Маршала Конева и Беляева. Общий бюджет обновлений – 430 миллионов рублей. Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дороге. Инспекторы будут чаще осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне или багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или при аварии, штраф составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. В Смоленском ДК «Шарм» начали ремонт концертного зала по нацпроекту «Семья». В планах установка современного акустического потолка, ремонта потолка и стен, а также монтаж системы вентиляции. За счет городского бюджета проведут реконструкцию главного входа и ремонт санузлов. В мэрии напомнили, что в прошлом году благоустроили сквер у ДК «Шарм». Обновили покрытие, установили лавочки, урны, смонтировали освещение и камеры видеонаблюдения. Параллельно ремонтируют фонтан. Оборудование уже заказали, а запустить его в штатном режиме планируют к началу июня. Также в мэрии отметили, что в следующем году преобразят другие общественные пространства. До 12 июня продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе и в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Свой голос уже отдали более 60 тысяч смолян. О погоде сегодня в Смоленске без осадков и плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Дискография. 100 лучших альбомов.
1: Power Age – это пятый студийный альбом AC/DC, который часто называют выбором истинных фанатов и самым недооцененным шедевром эпохи Бона Скотта. В отличие от взрывного Let There Be Rock или коммерческого Highway to Hell, эта пластинка выделяется своей грязной блюзовой эстетикой и глубокими текстами. Альбом звучит сыро и аутентично, в нем меньше стадионного лоска, но больше грува. Гитарная работа братьев Янг здесь кажется более филигранной и разнообразной. А еще это первая запись с новым басистом, чей плотный и стабильный ритм сформировал классический фундамент звука AC/DC на десятилетия вперед. Rock'n'Roll Damnation – это не просто открывающий трек альбома, а песня, которая появилась благодаря давлению со стороны лейбла и в итоге стала одним из самых узнаваемых хитов группы. Rock'n'Roll Damnation – проклятие рок-н-роллом, песня, которой вообще-то могло бы и не быть. Изначально группа считала альбом Power Age завершенным, но компания Atlantic Records не услышала в нем потенциального радиохита, музыкантов буквально заставили вернуться в студию и написать что-то более форматное. Результатом стала Rock'n'Roll Damnation, которая действительно принесла группе первый успех в британском чарте синглов, добравшись до 24-го места.

0: Реклама на радио «Весна».
1: В системе «Консультант Плюс» появилось готовое решение, что учесть в связи с увеличением ставки НДС до 22%. Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс. Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: 6 мая в Микее. Сливки «Лебедянь» 10% жирности 79 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: Смоленск, 12.30. Время новостей на радио «Весна». Губернатор Василий Анохин прокомментировал объявленное Владимиром Путиным временное прекращение огня в честь Дня Победы. Оно будет действовать с 8 по 9 мая. По словам Анохина, этот шаг подчеркивает, что истинные ценности и общая история сильнее любых конфликтов. Перемирие в эти дни призвано дать возможность всем, независимо от взглядов и разногласий, почтить память героев и осмыслить уроки истории. И добавлю, что в Минобороны выразили надежду, что украинская сторона также присоединиться к режиму прекращения огня. При этом российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий в День Победы. В Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар. В Смоленской области «Газпром» подготовил вечные огни к празднованию Дня Победы. Работы выполнены в рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг», инициированной компанией «Газпром Межрегионгаз Смоленск». Комплексное обслуживание газового оборудования провели на 19 мемориалах с вечными огнями на территории Смоленской области. Еще один вечный огонь появится в Смоленской области 7 мая. В починке «Огонь памяти» будет переведен в режим постоянного горения. И добавлю, что праздничный салют и фейерверк на День Победы в Смоленске запустят с аэродрома «Южный» и стадиона «Спартак». В честь 81-й годовщины Победы в Смоленске состоится масштабная праздничная программа. Традиционно утром на площади Ленина пройдет парад Победы, затем на различных площадках города состоятся праздничные концерты. Кроме того, в рейс выйдет трамвай Победы. Он будет курсировать по маршруту номер 2. В Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Как пишет «Коммерсант», по ряду направлений продолжить обучение можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают идею, но отмечают, что такое ограничение не должно касаться всех специальностей подряд. Россиянам рассказали, как защититься от комаров на даче. Комары в Центральной России появятся уже в ближайшие недели. Как сообщает Лента.ру, пик активности ожидается с наступлением устойчивого тепла. Эксперты отмечают, что в нашем регионе эти насекомые не переносят опасных заболеваний и представляют скорее бытовой дискомфорт. При этом спреи не всегда эффективны, особенно в жару и при активном движении. Самый простой способ защиты – навести порядок на своем участке. Стоит убирать стоячую воду на участке и регулярно косить траву, поскольку именно такие условия чаще всего привлекают насекомых. Смолян приглашают на юбилейный полумарафон «Забег.рф». 23 мая на площади Ленина в Смоленске состоится 10-й всероссийский полумарафон «Забег.рф». Мероприятие объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и всех, кто хочет провести этот день активно. Организаторы подготовили дистанции для участников разного возраста и уровня подготовки. Трасса пройдет по асфальтовому покрытию в центре города. Регистрация на участие уже открыта. Для удобства участников на площадке организуют раздевалки и камеры хранения, а на маршруте будут работать пункты питания. На время проведения мероприятия в городе введут временные ограничения движения транспорта. Подробная информация о перекрытиях будет опубликована дополнительно. О погоде сегодня в Смоленске без осадков и плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

детстве все осталось в прошлом. В поднебесной то, что остается только под электротоком. Наблюдать событий порванные нити, видеть пух и перья рухнувших империй. В голове зависли медленные мысли. Сын растет так быстро.

0: В Смоленске 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: Привет, новостей на радио «Весна». Государственная жилищная инспекция Смоленской области с сентября начнет осуществлять полный контроль за соблюдением жилищного законодательства. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, муниципальный жилищный контроль будет упразднен, а его полномочия передадут в региональное управление госжилинспекции. Анохин подчеркнул, что главная задача – обеспечить комфорт и безопасность смолян, повысив качество работы управляющих компаний. Коммунальщики рассказали, какие улицы Смоленска раскопают летом для масштабного ремонта теплосетей. РИР-Энерго завершает отопительный сезон в Смоленске и приступает к ремонту и модернизации теплосетевой инфраструктуры, в рамках которого планируется заменить около 1,5 километра изношенных труб разного диаметра. Самый масштабный проект – модернизация магистральных теплосетей на улице 25 сентября, который питает энергией с два района сразу – Ленинский и Промышленный. В мэрии отметили, что это самый аварийный участок, на котором происходили самые масштабные аварии с отключением тепла на несколько дней. Также при поддержке областного правительства будут отремонтированы тепловые сети на улицах Фрунзе, Маршала Конева и Беляева. Общий бюджет обновления – 430 миллионов рублей. Запланированные ремонты позволят существенно повысить уровень надежности теплосетей и станут залогом бесперебойного и качественного теплоснабжения для более чем 200 тысяч смолян. О том, где и когда отключат горячее водоснабжение, сообщат дополнительно. Смоленских ветеранов обеспечат бесплатным проездом в День Победы. Бесплатно ездить 9 мая смогут участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Вместе с ними право на бесплатный проезд получает один сопровождающий. Льгота действует на всей территории Смоленской области, в городском общественном транспорте, в пригородных автобусах и в электричках. Россияне с 1 сентября смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такое постановление подписало правительство. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно, через официальный сайт оператора связи или с помощью портала госуслуг. Сейчас, сохраняя свой номер при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает звонки абонентам нового региона в ряде случаев существенно дороже. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Новое явление объясняют высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенный объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или же отдыха в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Большинство городских отелей уже внедрило меню подушек, некоторые дополняют номера блэкаут-шторами. Однако, по оценке врачей-сомнологов, условиям здорового сна в России на данный момент соответствуют не более 20% 4 и 5-звездочных объектов. О погоде сегодня в Смоленске без осадков и плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: Стереофоникс любит за стабильность, хриплый вокал Келли Джонса и умение писать гимны для стадионов. И действительно, визитная карточка группы – это узнаваемый песочный голос фронтмена, но музыкально они варьируются от энергичного гаражного рока ранних лет до меланхоличных баллад и кинематографичного звучания в поздних альбомах. Продолжаем наш эфир 13.07 в Смоленске. И далее в нашем плейлисте Brainstorm, Jade Bird и программа «На календаре». Все это не пропустите на 102.7 FM.
1: Мила Маликова на радио «Весна».

Батифонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. На календаре.
1: Сегодня среда, 6 мая, на календаре 13 часов 15 минут в Смоленске. Добрый день. Партнер программы – компания «Шина-67». До 30 июня купи комплект летних шин «Кардиант» в шинных центрах «Шина-67» и получи расширенную гарантию. А на шины с посадочным диаметром от 16 дюймов еще и бесплатный шиномонтаж и кэшбэк до 15%. Подробности акций в шинных центрах «Шина-67» на Шевченко 87 и Соболева 38, телефон 312-312, сайт шина67.ру. Сегодня в нашем городе малооблачная погода, плюс 24 градуса температура воздуха, ветер слабый, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь. Завтра, 7 мая, в нашем городе в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза, днем плюс 22, ветер юго-западный, сильный, порывы до 11 метров в секунду. Мы отмеряем время по дням, годам, месяцам, но в старину было иначе. На Руси о смене сезонов узнавали по разным приметам. Итак, сегодня по народному календарю Юрий Вешний и Егорьев день. День Георгия Победоносца в России стал великим праздником. Юрьевым же или Егорьевым его называют, потому что этими именами в русской традиции передавалось имя Георгий. С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда. «Сей рассаду до Егория будет щей вдоволь» или другая «В Юрьев день только ленивая саха не выезжает». Наблюдали крестьяне из-за погоды, по ней можно было делать выводы о будущем урожае. На Егория мороз будет просо и овес, говорили в народе. Особой силой обладала так называемая юрьевская роса. Она появлялась ранним утром, в это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. День напитков отмечается ежегодно 6 мая в США. Первое упоминание о нем приходится на 1921 год. Правда, тогда он был более известен как день газированных напитков в бутылках. Сейчас люди чаще стремятся к здоровому образу жизни, употребляют чистую воду, поэтому и день стал называться праздником разных напитков. Также в этот день в 1906 году Николай II утвердил основные государственные законы Российской империи. 6 мая 1994 года состоялась церемония введения в эксплуатацию транспортного тоннеля, проложенного под проливом Ла-Манш и соединившего Англию и Францию. Он был торжественно открыт лидерами стран-участниц, королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном. Я напоминаю, что партнер программы – компания «Шина-67».
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: На календаре.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
3: Телефон 339-777.
2: 339-777.
3: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: В системе «Консультант Плюс» появился обзор новостей по теме «Основные изменения в трудовом законодательстве 2026». Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090, 700-090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
5: 6 мая в Микее. Сливки «Лебедянь» 10% жирности 79 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: Новозеландцы выступили за создание эмодзи с бокалом белого вина. Ассоциация новозеландских виноделов New Zealand Wine объявила о старте кампании за создание эмодзи белого вина. Компания называется «Великий тост белого вина». Ее цель – окончательное и официальное признание белого вина в качестве эмодзи. Дизайн для будущего изображения по данным ассоциации представляет собой бокал для белого вина с бледной золотистой жидкостью. Однако сам бокал станет ключевым элементом, отличающим его от других иконок. Конечно, утверждение нового эмодзи – задача не из легких. Консорциум Unicode, который утверждает уникальный код для любого символа, оценивает предложение, основываясь на таких факторах, как ожидаемое использование, отличительность и глобальная значимость. На каком этапе находится согласование эмодзи в консорциуме, в ассоциации пока не уточнили.
0: Еще одна новость.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Прямая речь.
1: Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Игорь Николаевич Антоненков.
2: В том году мы начали проект «Компьютерная грамотность» для наших жителей 50+. Именно для лиц, которые возраст превысил 50 лет. То есть можно... Это все различные программы. Мы начали с самой простой, которая нужна, необходима сейчас современным людям. И даже 50+, это компьютерная грамотность. Они изучают разные возможности создания электронной почты, как вести себя, как безопасно вести себя на поле интернета. Поэтому здесь много возможностей. Есть такая программа, которая реализуется уже не один год, это оператор швейного оборудования или швея. Там они изучают уже на предприятии, конкретно, естественно, у нас цехов швейных нет. Сначала это идет теория, углубленная теория со знанием оборудования, материалов, технологий пошива. И уже вторая часть, это уже производственная, реальная часть этой программы, она проходит на предприятии. Мы очень сотрудничаем с многими предприятиями и города Смоленска, и Смоленска области. У нас очень хорошие контакты с Починковской швейной фабрикой, которая является одной из крупных фабрик Центрального федерального округа. Поэтому мы со многими работаем.
0: Прямая речь.

0: позови меня и дай мне совет.
1: Присоединяйся в ВК. Радио «Весна» 102.7 FM Смоленск.

0: Смоленске 14 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». В Смоленской области более 86 тысяч семей, а свыше 8,5 тысяч семей многодетных. Для них действует порядка 40 мер поддержки. Одна из наиболее востребованных – помощь с погашением ипотеки. Как рассказал губернатор Василий Анохин, многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей из федерального бюджета на погашение ипотечного кредита. Дополнительно в регионе предусмотрена региональная выплата в размере до 550 тысяч рублей. Ее могут получить семьи, проживающие на территории Смоленской области, в которых с 1 января 2025 по 31 декабря 2027 родился третий ребенок или последующие дети. Правительственная комиссия подвела итоги реализации госпрограммы развития физической культуры и спорта. Рейтинг лучших регионов, составленный Министерством спорта России, включил 20 субъектов страны. Смоленская область в их числе. Как заявил губернатор Василий Анохин, перед правительством области стоит и дальше задача повышать качество спортивной инфраструктуры и вовлекать жителей в активный образ жизни. В Смоленской области продолжается прием заявок на премию «Экспортер года». Как сообщил губернатор Василий Анохин, в этом году формат премии обновили, а номинации расширили. Участвовать могут не только промышленные и аграрные предприятия, но и представители индустрии моды, красоты, а также IT-компании. Ключевое нововведение – интеграция с программой продвижения «Сделано в России». Заявки принимаются до 31 мая на сайте Российского экспортного центра. Смоленск посетил поезд Победы «Дороги памяти». Как сообщил глава города Александр Новиков, маршрут поезда объединил Смоленск, Ярцево, Сафоново и Вязьму. Пассажирами состава стали ветераны, труженики тыла, бывшие малолетние узники и дети войны, а также представители молодого поколения, студенты и школьники. Центральные парки Смоленска начали обрабатывать от клещей. Работы уже проведены на Блоне. На обрабатываемых участках специалисты установили сигнальные ленты и таблички. Специалисты предупреждают, в течение нескольких дней после подобной процедуры не стоит выгуливать в зеленой зоне парков своих домашних питомцев, а также сидеть и лежать на обработанной от паразитов траве. Судебный туризм набирает популярность в России. Соотечественники путешествуют по открытым заседаниям ради эффекта сериала в реальной жизни. Явление стало новым урбан-досугом, экзотическим опытом в пределах города. Россияне ходят на открытые заседания в качестве слушателей. Для этого не требуется быть стороной дела или иметь специальный статус. Портрет слушателя нестандарен, как и само увлечение. Чаще всего это домохозяйки или городские молодые девушки с достатком. В топе посещений гражданские дела, которые часто сопровождаются скандалом. Это разводы, дележка имущества и долги. Также у зрителей популярны захватывающие уголовные судопроизводства, криминал, убийства и громкие дела с публичными фигурами. Малина оказалась суперягодой. Она помогает снижать вес и поддерживать здоровье печени. В эксперименте на мышах экстракт малины уменьшал накопление жира, снижал признаки повреждения печени и улучшал обмен жиров. И о погоде. Завтра в Смоленске переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 23.
0: Новости на радио «Весна».

0: программа предназначена для лиц старше 12 лет. Дискография. 100 лучших альбомов.
1: Power Age – пятый студийный альбом AC/DC, который часто называют выбором истинных фанатов и самым недооцененным шедевром эпохи Бона Скотта. В отличие от взрывного Let There Be Rock или коммерческого Highway to Hell, эта пластинка выделяется своей грязной блюзовой эстетикой и глубокими текстами. Альбом звучит сыро и аутентично, в нем меньше стадионного лоска, но больше грува. Гитарная работа братьев Янг здесь кажется более филигранной и разнообразной. А еще это первая запись с новым басистом, чей плотный и стабильный ритм сформировал классический фундамент звука AC/DC на десятилетия вперед. Критики считают Power Age вершиной поэтического мастерства вокалиста. Песни вроде Down Payment Blues передают искреннее отчаяние и реальные трудности жизни без гроша в кармане, что нетипично для привычного гедонизма группы. Хотя на момент выхода лейбл Atlantic Records был недоволен отсутствием очевидного радиохита, со временем Power Age приобрел культовый статус. Кит Ричардс из Rolling Stones неоднократно называл его своим любимым альбомом AC/DC, отмечая его идеальный рок-н-ролльный баланс. Альбом для тех, кто ценит в музыке AC/DC не только громкие припевы, но и честный блюзовый драйв.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
3: Телефон 339-777.
2: 339-777.
1: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: 6 мая в Микее. Сливки «Лебедянь». 10% жирности. 79 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях. 299 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Почти 500 миллионов рублей выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения региона из федерального бюджета. Как рассказали в пресс-службе правительства области, на эти средства будут приобретены 9 единиц медицинского оборудования, 11 быстровозводимых модульных конструкций фельдшерских пунктов, 9 единиц автотранспорта. Также запланировано проведение 5 капитальных ремонтов объектов здравоохранения. Существенная сумма выделена и на закупку мебели и благоустройство территорий вокруг ФАПов. В преддверии Дня Победы по поручению губернатора Василия Анохина сотрудники «Газпром» газораспределения «Смоленск» провели техническое обслуживание газового оборудования на 19 мемориалах с вечными огнями и огнями памяти. Специалисты проверили состояние подводящих газопроводов, очистили горелки от нагара и отрегулировали высоту пламени. Все мемориалы готовы к празднику. Глава Смоленска Александр Новиков и председатель горсовета Анатолий Овсянкин встретили частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата. Ее направили из Москвы в Смоленск в рамках патриотической акции «Огонь памяти». Организаторы акции отмечают, что огонь доставят в 71 регион и 14 стран мира. На площади Ленина в Смоленске нанесли дорожную разметку в преддверии Дня Победы. Как сообщает пресс-служба Смоленска «Автодора», рабочие сделали разметку осевых и межосевых линий. Отмечается, что данный вид работ – важная часть подготовки к праздничной программе, которая традиционно начнется с торжественного парада на площади Ленина 9 мая. Глава города Александр Новиков проконтролировал капитальный ремонт в школе номер 1 на улице Соболева. На данном этапе подрядчик завершает штукатурные работы в учебных кабинетах и коридорах. Стены выравнивают и готовят под финишную отделку. Активно ведутся работы по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Также параллельно идет ремонт фасада здания. В управлении ЗАГС администрации Смоленска поделились статистикой рождаемости. В апреле было зарегистрировано рождение 198 детей. Из них 102 мальчика и 96 девочек. Среди них также появилось две двойни. Самыми популярными именами среди девочек стали Мария и Ева, а среди мальчиков – Михаил и Александр. В апреле свою жизнь узами брака связали 158 пар. Австралийские ученые обнаружили 27 планет, которые предположительно вращаются сразу вокруг двух звезд, прямо как вымышленная планета Татуин из «Звездных войн». Открытие сделали с помощью телескопа ТЭС, запущенного в 2018 году специально для поиска экзопланет. Раньше науке было известно всего около 18 циркумбинарных планет, и новые кандидаты находятся на расстоянии от 650 до 18 тысяч световых лет от Земли. Самая маленькая по размеру близка к Нептуну, а самая большая в десятки раз крупнее ее. Юпитера. Вышел новый трейлер «Одиссея» Кристофера Нолана. В ролике показывают...

0: В Смоленске 15 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». В Смоленской области в настоящее время работают более 41 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. За прошлый год их количество увеличилось на 3,5%. Как заявил губернатор Василий Анохин, главная цель правительства региона – создавать благоприятные условия для дальнейшего роста и развития предпринимательства. Активно поддерживает предприниматели центр «Мой бизнес». Его сотрудники предоставляют бесплатные консультации по правовым, финансовым и маркетинговым вопросам. Для начинающих бизнесменов доступна муниципальная программа грантовой поддержки «Первый старт». В Смоленской области продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Как рассказал губернатор Василий Анохин, для помощи смолянам сформирован волонтерский корпус. Более 1000 активистов работают в 11 муниципальных округах. Рассказывают о программе, информируют о способах голосования и помогают отдать свой голос за понравившийся объект. В Смоленске активисты ежедневно работают на трех площадках – в торговых центрах «Галактика» и «Макси», а также в МФЦ по улице Индустриальной. Голосование продлится до 12 июня. В Смоленской области продолжается ремонт учебных заведений и студенческих общежитий в рамках федеральной программы. Как рассказал губернатор Василий Анохин, к новому учебному году готовится общежитие номер 2 по улице Горобурды. Здесь идет замена всех коммуникаций. В Академии градостроительства и архитектуры ремонтируют не только общежитие, но и учебные корпуса. Капремонт предусматривает замену электропроводки, канализации, водоотведения, отопления и проведения отделочных работ. Коснутся изменений и педколледжа Смоленска. Третий этаж главного корпуса превратится в большую интерактивную зону для студентов и преподавателей. В связи с ремонтами автомобильных дорог в Смоленске вносятся изменения в схемы движения машин и других видов транспорта. Глава города Александр Новиков поручил размещать актуальную информацию об изменениях на сервисе «Умный Смоленск», чтобы жители и гости областного центра могли оперативно отслеживать вносимые поправки. В Смоленске начался ремонт концертного зала в Доме культуры «Шарм». Мэр Александр Новиков проконтролировал работу подрядной организации на начальном этапе. В планах установка современного акустического потолка, ремонт пола и стен, монтаж системы вентиляции. Здесь также проведут реконструкцию главного входа, ремонт санузлов. Появятся кассы, комната охраны и административные помещения. Параллельно ведется ремонт фонтана перед зданием Дома культуры. Оборудование заказано, запуск фонтана ожидается к началу июня. В Омане покраснели прибрежные воды. На юго-западе султаната прибрежные воды изменили цвет. Причиной этого стала массовая гибель мелких креветок, впоследствии выброшенных в мелководье. В настоящее время специалисты по рыболовству проводят инспекцию. По предварительным результатам явление может быть связано с природными факторами, а не с загрязнением. Концерт Шакиры на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро вошел в историю. Выступление, ставшее самым масштабным в карьере певицы, собрало 2 миллиона зрителей. Шоу было бесплатным, и даже часовая задержка не охладила пыл поклонников. Восторг публики достиг пика, когда дроны в небе сложили трогательное послание на португальском «Я люблю тебя, Бразилия». За 2 часа Шакира исполнила свои самые главные хиты. И о погоде. Завтра в Смоленске переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 23.
0: Новости на радио «Весна».

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Мир без границ.
2: Добрый день на радио «Весна». У микрофона Александра Ковалева, и это проект «Мир без границ». «Мир без границ» — это инициатива, направленная на повышение информированности общества об инклюзии, о правах и потребностях людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы создаем радиопрограммы, которые станут пространством для открытого диалога между разными социальными группами, стимулируя конструктивное обсуждение вопросов равноправия и равных возможностей. Фывки и хыхки. В рассказе «Заколдованная буква» Виктор Драгунский описывает смешную историю о звуке «ш». Однако непоставленные звуки в реальной жизни могут привести к серьезным проблемам. И сегодня как раз о мире звуков мы поговорим с логопедом Екатериной Ларионовой.
3: Здравствуйте. Очень приятно здесь находиться.
2: Ну и для начала давайте поговорим, в принципе, о том, кто такой логопед, чем он занимается. Вроде бы слово всем знакомое, и все же, да, я думаю, вызывает вопросы.
3: На самом деле это действительно очень интересный вопрос, потому что, когда говорят про логопеда, сразу какая ассоциация срабатывает? Ставить звук «р» исключительно. Но на самом деле профессия логопеда затрагивает намного больше тем, намного большую работу с детьми, со взрослыми, чем мы можем представить себе в обычной жизни. Потому что логопед не только ставит звуки, и мы говорим, конечно же, не только про звук «р», а про свистящий, шипящий. Если мы говорим про маленьких деток, то это еще и звуки раннего онтогенеза. Это «м», «п», «к» и другие звуки, которые приходят к ребенку до 3 лет. Ну и, конечно же, сейчас очень большую популярность набирает направление такое, как запуск речи, когда деткам нужно помогать начинать говорить, именно запускать речь, а уже в дальнейшем это потребует, конечно же, постановки звуков и развития словарного запаса и лексико-грамматической стороны. Но если вы думаете, что это все, конечно же, нет. Также логопеды работают и со взрослыми, например, с людьми, пережившими инсульт, где также требуется восстановление речи. Также логопеды работают с письменной речью детей в начальной школе и с чтением, потому что сейчас, к сожалению,

0: мой взгляд, довольно специфическая. Как же вы пришли к ней? У вас есть, наверное, какая-то своя личная история?
1: Конечно же. Спасибо большое, что спросили. Мне кажется, я всегда рада ей поделиться. Я с детства хотела стать учителем. Мама приносила с работы. У меня мама не учитель, у нее были другие рабочие журналы. Но это были журналы. Я вписывала своих одноклассников, проводила уроки. Перед воображаемыми одноклассниками ставила им оценки. Плюс я была очень творческим ребенком. Я выступала на утренниках в детском саду, затем это были разные проекты в школе, и я даже думала поступать в актерское в дальнейшем. Ну, еще у меня такая была маленькая мечта, вот еще в раннем детстве, это быть археологом. И в итоге так сложилось, что все эти три профессии совместились в одну. Оказалось, что я сейчас учитель-логопед официально. Плюс, конечно же, если ты не умеешь подстраиваться под каждого ребенка, ты должен обязательно иметь все-таки желание перевоплощаться, потому что с каждым ребенком ты имеешь отдельную личность. Ты актер. Каждый раз на каждом занятии, чтобы подстраиваться под каждого ученика, чтобы ему было интересно. И получается, я совместила и профессию учителя, и профессию актера. Ну и, конечно же, логопедия — это постоянно меняющаяся наука. Нужно постоянно следить за новшествами, углубляться в то, в чем ты работаешь. И вот она, археология мне пригодилась. Копаем вглубь знаний.
0: Но я знаю, что у вас еще в вашем кабинете реально стоит песочница, да, где вы постоянно что-то копаете.
1: Конечно, обязательно. У меня даже две песочницы на данный момент. Вот, одна с рисом, другая с песком. И там мы с детьми откапываем разные игрушки. Причем песочница – восхитительный инструмент в логопедии, потому что можно придумать неограниченное количество заданий. И каждый раз для детей это восторг, потому что, конечно же, сидеть за столом, рисовать, что-то лепить – это здорово, но когда ребенок может на занятии поколупаться в песке, позакапывать, обязательно между пальчиками песочек протрусить, опять же, мелкую моторику мы задействуем, которую нужно обязательно развивать. И еще у меня есть бассейн маленький для рук. Конечно, целиком туда ребенок не поместится.
0: То есть без купальников, да?
1: Без купальников, к сожалению, но в дальнейшем кто знает, к чему мы придем.
0: Екатерина, скажите, вот многие родители стоят перед выбором, стоит ли торопиться с визитом к логопеду или все-таки лучше подождать естественного развития речи? Что вы посоветуете?
1: Я бы посоветовала, во-первых, общаться со своим ребенком. Это вот самое основное, это база. Потому что чем больше взрослый разговаривает с своим ребенком, чем больше вы читаете, обсуждаете, играете, тем, в принципе, будет лучше происходить речевое развитие. Но если мы говорим про момент, когда нужно обратиться к специалисту, то, в принципе, можно с 2-2,5 лет уже об этом задумываться, по крайней мере. Потому что к 2 годам, ну, 2-2,5, сейчас рамки нормы несколько смещаются, то к 2-2,5 годам у ребенка должна появляться фраза. И если этого не происходит, если ребенок, образно говоря, уже до 3 лет молчит, либо говорит на птичьем языке, вот прошу обратить на это внимание, потому что очень многие родители говорят, ну, он что-то там на своем лопочет, это уже повод задуматься об обращении к специалисту. Также, если ребенок говорит просто разрозненные слова к 2-3 годам, тоже это повод обратиться к специалисту. Но на самом деле, если прям взрослые переживают, то, опять же, дети в том же самом детском саду, например, регулярно проходят медицинское обследование. И очень часто могут либо профессионалы типа невролога обратить внимание родителя на какую-то проблему. Очень часто к нам приходят дети с неврологическими направлениями, что невролог сказал, что пора бы уже заняться речевым развитием. Очень часто воспитатели обращают внимание детей на речь. И также, если мы говорим уже про детей средней группы, это вот где уже 4 года, то логопеды уже в саду начинают обследовать, в коррекцию пока не берут, но также могут давать рекомендации, что стоит уже обратить на это внимание, либо то, что в будущем вы будете зачислены в логопедическую группу, например, либо на логопункт. В любом случае, что нужно запомнить? Если у вас есть сомнения, можно сходить просто на консультацию. Если будет необходимость, то вам дадут рекомендации. Страшного в этом нет. Логопед и со взрослым поговорит на взрослом языке, а с детьми и поиграет, и заодно посмотрит, насколько ребенок развивается правильно. Причем не только в плане речи, но также логопед может отправить к неврологу.
0: Вы говорите, что сейчас довольно много детей приходят к логопеду. А почему же такое происходит? Почему все больше ребятят нуждаются в помощи профессионала?
1: На самом деле, однозначного ответа на данный вопрос нет. Поэтому я буду говорить сугубо свое мнение. Я считаю, что, во-первых, очень быстро меняется

0: мир. Сейчас, если я говорю про своих учеников, про тех, кого я вижу, то есть я беру сейчас в коррекцию детей от 4,5 лет, и я уже вижу, что большинство детей с трудом концентрируют свое внимание. Я могу сказать, что это связано в том числе с быстрым развитием медиа, с очень большим количеством информации. И если раньше, даже вот во времена моего детства, у нас не было еще телефонов, у нас не было телевизоров как таковых, не было планшетов, то мы играли во дворе, у нас были активные подвижные игры, это постоянный поток фантазии, потому что ты можешь копаться в песочнице, у тебя будет это и замок, и пляж, и что угодно. То сейчас, ввиду большой занятости, родителям проще отдать ребенку телефон, отдать ребенку планшет, и плюс ввиду того, что сейчас очень активны соцсети, особенно ролики короткие, ребенок их листает, и очень трудно удерживать информацию, то есть 5 секунд, все, уже неинтересно. И, конечно же, таким детям намного сложнее делать какие-то упражнения, либо игры на усидчивость, скажем так. То есть пазлы — это сложно, кубики — это уже тоже не так интересно. Вот. Плюс все мультфильмы сейчас очень быстрые, очень яркие, очень активные, крикливые, я бы еще сказала. И понятное дело, что это очень сильно раздражает нервную систему ребенка. Ему хочется быстро переключаться. И даже сравнивая вот занятия с нынешними детьми и с детьми, с которыми я еще начинала свой профессиональный путь, сейчас очень быстро переключаемся между разными видами деятельности. Поэтому я думаю, что вот это одна из причин. Опять же, плюс, все равно сейчас повышается уровень стресса. Мы говорим, что развитие ребенка начинается не с первого года жизни, а еще в утробе матери. И если мама находится в стрессе, если мама не совсем правильно питается, если у мамы снижен иммунитет, а мы, опять же, это в том числе связываем с большим количеством стрессов, то и на ребенке в утробе это тоже сказывается. Ну и плюс, конечно же, не нужно забывать про такие моменты, как генетические факторы, потому что наследственность тоже имеет определенную роль. Плюс сейчас, как бы это грубо ни звучало, но бум на аутизм. Довольно часто встречается данный диагноз.
1: А, извините, я вас перебью. А он действительно чаще встречается или раньше просто об этом не говорили? Так открыто, как сейчас?
0: Тоже очень сложный вопрос, потому что все-таки раньше об этом, конечно же, так не говорили. Это было такое немножко табу, я бы сказала. И плюс все равно, опять же, мне кажется, что все равно детей с сочетанными нарушениями, либо вот с такими нарушениями, становится больше. Но, опять же, причины того же самого аутизма сейчас очень спорные, потому что многие говорят, что это неврологическое нарушение, где идет именно нарушение в ДНК. И плюс наследственность играет свою роль, но и внутриутробное развитие, и роды имеют большое влияние на развитие плода и вот каких-то нарушений. Поэтому это очень обширная область, и здесь нельзя сказать однозначно. Но все равно с каждым годом дети становятся сложнее. Но и мы развиваемся. Поэтому я думаю, что очень большое количество специалистов, которые горят своей профессией, не стоят на месте, изучают новые подходы, чтобы помогать деткам в любом случае, вне зависимости от трудности нарушения.
1: Если мы видим, да, что вот у нашего ребенка все хорошо, в общем-то, да, но какие-то звуки еще могут быть лучше. Что же нам можно сделать в домашних условиях, чтобы не обращаться к специалисту? Может быть, мы можем как-то помочь ребенку сами?
0: На самом деле это правильно, это очень хороший вопрос, и, конечно же, это все реализуемо. С детьми можно играть в артикуляционную гимнастику. Не обязательно, чтобы это был специалист, то есть мы можем с ранних лет с детьми кривляться у зеркала. Но к кривляниям я отношу именно не хаотичные моменты, а определенные. Например, мы можем с детьми стоять перед зеркалом, вытягивать губы трубочкой, как слоник. Или можно маму целовать. Особенно вот, когда приходят детки на занятия, очень смущаются, я всегда прошу поцеловать маму и смотрю, насколько развита артикуляционная моторика губ. То есть мы можем тянуть губки к зеркалу, либо к маминой щечке, а затем широко улыбаться маме. И вот мы уже немножечко потренировали нашу круговую мышцу рта. Уже замечательно. Понятное дело, что каждое упражнение нужно выполнять хотя бы раз раз, 5. То есть не один раз, это представляем, как будто бы наши мышцы артикуляции ходят в спортзал, и если один раз поприседать, ничего не получится. Нужно делать это регулярно. Также можно еще, ну, 2 щеки, а потом играть в рыбку. Щеки мы сначала надули, как у хомяка, а затем втянули сильно-сильно, получилась рыбка. И тоже это здорово тренирует артикуляцию щек, что в дальнейшем, при необходимости, конечно же, поможет и логопеду. А может быть, и не понадобится обращаться к логопеду, потому что щечки у ребенка будут крепкие, сильные, и тогда воздух будет идти правильно на язычок и не будет убегать в щечки. Также мы можем повысовывать язычок, потянулись к носу, потянулись к подбородку. Но если мы хотим уж совсем усложнить, то прячем язычок за верхние зубки и за нижние. А еще можно языком рисовать разные фигуры, упираясь в щечку. Можно просто то в одну, то в другую. А можно и кружочек нарисовать, а можно и полосочки. А еще, как же мы могли забыть-то про лошадку? Лошадка быстро цокает, а потом раз – медленно. В это время можно еще и с ребенком, например, попрыгать. Ну, это уже более сложный вариант.
1: Для родителя.
0: Для родителя, да. Для детей, мне кажется, нет ничего невозможного, им даже так веселее. Можно еще и ритмы одновременно отбивать. То есть мы можем цокать быстро и, например, ладошками по столу хлопать тоже быстро. Для ребенка это может быть тяжеловато, но в дальнейшем это будет замечательным подспорьем.
1: Я много разговариваю с родителями, у которых детки с особенностями здоровья. И вот мамы часто говорят, что самым сложным было на первом этапе признать проблему. И гораздо проще, да, для себя сделать установку, что проблемы нет, ничего нет, мне только кажется. Но все-таки, если не признавать проблему в нашем вопросе, да, сегодняшнем, в логопедии, это может привести к довольно серьезным последствиям. Я ведь права?
0: Да, это верно. Потому что чем позже будет начата коррекция с ребенком, тем меньше путей, по которым можно, собственно, эту коррекцию и провести. Потому что, когда один путь закрыт, мы ищем другой. И чем старше ребенок становится, тем проблемы, как бы это тривиально ни звучало, скапливаются, как снежный ком. И в дальнейшем у ребенка может развиться логофобия, когда ребенок просто не захочет говорить. То есть, если мы даже говорим про какие-то легкие моменты, да, непроизношение шипящих звуков, чем старше ребенок становится, тем серьезнее он осознает свою проблему. И есть детки, которые в дальнейшем просто стараются избегать данных слов. Они стараются либо меньше общаться, либо всячески выкручиваются, чтобы не произносить слова, подменяя их на другие. Но это мы говорим про совсем легкий вариант.
1: Подтвержу ваши слова. В свое время, когда моей дочке было еще 4 года, я, как внимательный, осознанный родитель, хотела научить ее читать. И вот из-за того, что у нее не стояли, да, многие звуки, она видит слово, но она понимает, что она его не может произнести. И процесс чтения крайне-крайне замедлился. Я поняла, что сначала логопед, сначала звуки, потом уже слова, чтение, рассказы и так далее.
0: Да, согласна, это правда. Ну, то есть те, кто видит подобную ситуацию, думаю, вас сейчас поддержат в этом вопросе. Но мы сейчас обсудили именно легкий момент нарушения. А есть детки, которым с ранних лет необходима работа не только с логопедом, но и с дефектологом, который будет развивать высшие психические функции. Потому что речь очень плотно связана с вниманием, с мышлением. И если какой-то из этих компонентов отстает, если ему не уделяется нужное количество времени и внимания, тогда и речь будет тормозить. Поэтому я прекрасно понимаю, я очень часто сталкиваюсь в работе с родителями, которые с трудом признают проблему, но уже здорово, что эти родители приходят к специалисту. К тому же, если родитель попадает к хорошему специалисту, то такой родитель всегда получит и психологическую помощь, потому что мы всегда, во-первых, обсуждаем пути коррекции, какие ресурсы у ребенка, как мы будем дальше двигаться. Мы всегда объясняем родителю программу, то есть по какому пути мы идем, что мы делаем. После каждого занятия обычно мы обсуждаем успехи ребенка. Я всегда обязательно даю домашнее задание, чтобы мы не потеряли тот прогресс, который у нас был. И, конечно же, при необходимости я направляю родителей к разным специалистам, которые будут помогать ребенку двигаться вперед. Потому что есть нарушения, при которых, например, без медикаментозной помощи вытянуть ребенка педагогически будет очень сложно, и порой коррекция чисто педагогическая не даст того результата, который может, например, получиться при взаимодействии с неврологом, либо при взаимодействии с психологом. То есть, например, это работа с заиканием. Одному логопеду очень часто трудно полностью спрятать заикание, потому что все-таки заикание – это больше неврологическое нарушение. Поэтому, честно, как бы страшно ни было, но стоит хотя бы попробовать. Попробовать послушать, попробовать попасть к хорошему специалисту. Все-таки сарафанное радио в нашей профессии работает очень хорошо. И даже если с чем-то не согласен родитель, можно обратиться к нескольким специалистам, собрать мнение и уже вот подумать, как можно помочь своему ребенку. Потому что мы в этой профессии именно про помощь. Мы здесь не про то, что вот вы что-то делаете неправильно, вы, родители, говорите не так, делаете не так. Мы за то, чтобы помочь ребенку взять за руку и направить. Все-таки мы говорим про будущее маленького человечка, которому нужно помочь. Поэтому, родители, не волнуемся. При нахождении хорошего специалиста вы будете в хороших руках, и вам будут помогать, и вас будут направлять. Но и вы должны идти навстречу педагогу.
1: Я раньше думала, что занятия с логопедом – это в основном скороговорки и артикуляционная гимнастика. Ну вот, я вижу книжки по логопедии, и там огромное количество заданий, картинок, составлений предложений. А вот это все вообще зачем?
0: Как это зачем? Мы должны развивать речь ребенка всесторонне, потому что все-таки скороговорки, артикуляционная гимнастика – это больше про звуковую сторону, это про четкость речи, но речь должна быть не только четкой, но и красивой, должна быть богатой. Если у ребенка скудный словарный запас, разве может он выстраивать вам красивое предложение? Разве может он вам подробно рассказать, что он делал в саду или в школе? Поэтому мы обязательно занимаемся с учениками развитием словарного запаса. Также очень часто работаем над слоговой структурой слова, потому что очень часто такие моменты встречаются, как «висипед», телевизор, поэтому мы обязательно работаем над слоговой структурой, и, конечно же, мы говорим про согласование слов в предложении, потому что очень часто обращаются в коррекцию ученики, у которых, например, шляпа может быть «он», или, например, полотенце «синяя». Поэтому логопед – это не только про звуки, не только про четкость, но и про богатство языка.
1: А что же делать, если школа уже близко, а звуки еще не поставлены? К чему вообще вот такое вот отсутствие звуков может привести для ребенка и для родителя?
0: Для родителя к стрессу в плане оценок, честно скажу, потому что...
1: Пятерок не ждать, да?
0: Зависит от ребенка и от его развития, потому что бывают ситуации, когда у ребенка не стоит, например, звук «р», но у ребенка хорошо развит фонематический слух. Отступлю. У нас есть физический слух, это, в принципе, то, что мы слышим разные звуки, и фонематический слух. Это когда ребенок, ну и в дальнейшем взрослый, различает звуки, в том числе схожие по звучанию. То есть для нашего фонематического слуха очень часто путаются такие звуки, как «сш», «зж», «рл». Я думаю, что многие сталкивались с тем, что в их окружении кто-то может, например, говорить «коридор». И потом, когда начинаешь обсуждать эту тему, человек действительно не понимает разницы. И поэтому, если у ребенка, например, развит фонематический слух хорошо, то отсутствие звука в речи не будет сказываться, например, на письме. Но если есть какие-то трудности с фонематическим слухом, либо со звуковым анализом, когда ребенок не слышит, не понимает, какой звук первый, какой второй, то есть последовательность звуков не устанавливает, то в дальнейшем это будут и пропуски букв, и перестановки слогов, и это может быть в дальнейшем уже выливаться в орфографические трудности. Опять же, если, возвращаясь к вашему вопросу, звук не стоит, и ребенок, например, его не различает, не выделяет в потоке речи, то этот звук, скорее всего, будет либо пропускаться в письменной речи, либо заменяться. Но если мы говорим про чтение, то, соответственно, этот звук не будет произноситься, либо будет произноситься искаженно, как он и произносится у ребенка в речи. И опять же, здесь, возвращаясь к вопросу с вашей дочкой, ситуация с чтением, ребенок может просто останавливаться на словах, где есть сложный звук, потому что психологически тяжело осознавать, что ты сейчас прочитаешь что-то неправильно. Поэтому четкая речь до школы, все поставленные звуки и обязательно развитый звуковой анализ в дальнейшем уменьшают вероятность появления дисграфии и дислексии, то есть нарушения чтения и письма.
1: Екатерина, скажите, пожалуйста, а при каких нарушениях детям и взрослым требуется сопутствующая помощь логопеда, что вот без него прям не справиться?
0: Если мы говорим именно как о специалисте, не ведущем, а именно, как вы правильно сказали, сопутствующем, я бы, наверное, выделила такую категорию детей, как, например, слабослышащие, либо глухие дети, потому что все-таки, мне кажется, там основным специалистом, во-первых, должен быть сурдолог, а во-вторых, все равно мы помогаем детям вставить звуки, все-таки как-то устную речь корректировать, но опять же, нужно понимать, что у детей с нарушением слуха, скорее всего, речь не будет такой же четкой и такой же правильный, как у людей с сохранным слухом. Но такая работа с такими детьми очень интересная. Мне довелось иметь такой замечательный опыт. И в данной ситуации нужно опираться на вспомогательные приемы. То есть здесь работа логопеда будет нетипичный, скажем так, но, опять же, все-таки логопед здесь будет сопутствующим специалистом, потому что, мне кажется, основное место здесь будет занимать именно сурдолог. Также логопед работает и со слепыми детками, но, например, у меня опыта такого не было, хотя вот в университете мы посещали подобные и детские сады, и школу, но именно опыта работы у меня с такими детками не было. Но это тоже очень интересно, и логопед тоже там будет именно как сопутствующий специалист. Поэтому, опять же, мы говорим о том, что логопед — это не только про звуки, это огромный спектр задач. Также обязательно нужна коррекция логопедическая детям с ДЦП, но здесь, опять же, логопед вряд ли будет ведущим специалистом, но на подхвате он необходим, потому что все-таки у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата тоже будет работа логопедическая весьма специфична. И нужно иметь большой опыт, очень большое стремление развиваться и большую связь. Обязательно работать в симбиозе с неврологами, с специалистами, которые занимаются именно развитием общей моторики, то есть развитием опорно-двигательного аппарата. Опять же, к сожалению, у меня не было возможности поработать с данной категорией детей. Пару занятий у меня было, но я, например, понимаю, что это не моя сфера. Я выбираю другие нарушения в коррекцию, но это не менее интересно, просто, опять же, если мы говорим про логопедию, нет такого, что логопед одинаково хорошо, скорее всего, будет заниматься с детьми разных возрастов и также хорошо будет заниматься со взрослыми. Все-таки мы говорим о логопедии как, я очень надеюсь, что у меня сейчас не обидятся медики, но как, например, в хирургии есть и хирурги, и есть нейрохирурги, и кардиохирурги. То есть каждый специалист углубляется в какую-то определенную сферу. И в логопедии тоже я могу наблюдать у коллег, что кто-то специализируется, например, на больше дефектологии, то есть берут деток в коррекцию с нарушениями интеллекта, кто-то больше работает с РАС, кто-то больше работает с ОНР, с постановкой звуков, кто-то в сурдо уходит. И благодаря тому, что мы выбираем определенные направления в коррекции, мы в них развиваемся. Нельзя быть мастером сразу во всех направлениях. Ты распыляешься на все, ты не успеваешь. Очень быстро развиваются все направления, поэтому лучше выбрать одну сторону, одну-две, куда ты идешь, что ты изучаешь, потому что все-таки мы также должны и углубляться в медицину, как работает диафрагма, как работает дыхание, если мы говорим, например, про коррекцию заикания. Поэтому лучше выбрать одно-два направления и уже углубляться, как мы и сегодня упоминали про археологию, копаться именно в определенной сфере, чтобы стать мастером, чтобы стать специалистом и оказывать лучшую качественную коррекцию.
1: А если дефект повзрослел вместе с человеком? Вот так получилось, что в детстве какие-то звуки были не поставлены или сохранилось заикание, да, и вот человек уже взрослый. Есть ли шанс привести его речь к норме?
0: Вполне. На самом деле, как говорится, было бы желание, потому что взрослые обращаются, но здесь вопрос больше становится психологическим, потому что, конечно, чем старше становится ребенок, тем порой сложнее ставить звуки, потому что, как бы это сейчас ни звучало, но мы сначала должны сломать старую привычку произношения и уже на этой базе создавать новую. Но когда ты уже привык картавить, например, и получаешь новый красивый звук «р», его все равно тяжело использовать, потому что те же самые взрослые быстрее говорят, быстрее формулируют мысли, а здесь же нужен огромный самоконтроль. Плюс, если мы говорим про психологическую сторону, мне кажется, что на самом деле женщинам немножко проще в этом формате, потому что ну, мне кажется, женщины более пластичные, а мужчинам, вот, если мы говорим про коррекцию, например, того же самого звука «р», выйти на работу, и первое время этот звук будет несколько утрированным, то есть будет прорыкиваться, и на это будут обращать внимание, то это вот психологически некоторым людям может быть сложно. Но при желании можно исправить. Однажды у меня даже был ученик, мне на тот момент было, наверное, лет 27, а ему было 33. Мужчина пришел, мы поставили ему звук «р» на первом занятии, и мне кажется, ему именно психологически нужно было понять, что он это может, потому что в дальнейшем он не стал продолжать именно автоматизацию звука, мало поставить звук, нужно научить его говорить в речи, причем сначала в слогах, потом в словах, в предложениях. Но мне кажется, он просто хотел получить моральное удовлетворение от того, что он даже в взрослом возрасте может этому научиться. Вот. Но при желании, конечно же, это можно сделать. У кого-то получится быстро, у кого-то дольше, но было бы желание.
1: Ну, наверное, у вас есть какие-то свои собственные секреты мотивации учеников, да?
0: Ну, конечно же, пара секретиков имеется, как же без этого. Как я уже говорила в самом начале, логопед подстраивается под каждого. Можно сказать, что для каждого ученика у нас своя личность, потому что с кем-то нужно быть построже, с кем-то, наоборот, нужно быть более мягким, понимающим. Для детей самая разная мотивация. Все-таки детей мотивировать немножко проще, потому что где-то они готовы сделать все за наклейку, где-то за конфетку. У меня сейчас еще появилось нововведение. У меня дети работают за жетоны. И даже если ребенку очень сложно себя организовать, собраться, потому что где-то встречаешь полный отказ в выполнении задания, хотя ты его предъявляешь в 5 разных форматах, все равно вот ребенку психологически сложно, либо он пытается все равно тебя где-то промять, то, например, нынешняя система мотивации моя, за жетоны ребенку проще себя направить, проще себя урегулировать, потому что если ребенок хорошо занимается, он получает жетон, и у меня в кабинете есть небольшой магазинчик, где можно купить всякую всячину за полученные жетоны. Плюс мы еще с детьми учимся финансовой грамотности, потому что либо мы потратим сейчас все на маленькие сладости, но не купим большой конструктор, либо придется все-таки покопить. Если мы говорим про подростков, потому что такие у меня тоже были в коррекции, но здесь больше идет про все-таки вариант заикания, потому что подростки у меня были в коррекции с нарушением письма и с таким нарушением, как заикание, то детям с заиканием и подросткам с заиканием, да я думаю, даже взрослым, следует показывать обязательно, что они не одни, особенно на примере знаменитых людей. И я стараюсь на подобные занятия, на коррекцию заикания, подготавливать конверты. Конверты абсолютно одинаковые. В начале занятия ученик вытаскивает конверт, открывает его, и внутри оказывается маленькая сводка биографии какой-то известной личности, у которой была точно такая же проблема. То есть, например, мы уже с учениками познакомились с тем, что Мэрилин Монро страдала заиканием. Также у нас с заиканием страдали, например, король Англии. Вот это. Да-да, ничего себе, это получается, я не один такой. На самом деле это очень хороший психологический ход, потому что все равно заикание не так распространено, как, например, нарушение звуковой стороны. Порой этот ребенок один на весь класс, он выделяется, но когда в примере есть действительно успешная, действительно знаменитая личность, это очень здорово мотивирует. Возраст в данной ситуации не помеха. Хороший специалист сможет замотивировать большинство учеников, но должна сказать, что момент мотивации – это не только необходимость специалиста, родители должны также помогать мотивировать своего ребенка, потому что все-таки родители знают ребенка лучше, и в том числе родители тоже должны помогать логопеду.
1: Ну и, наверное, трудно научить того, кто не хочет научиться, да? Самомотивация тоже какая-то должна быть.
0: Это правда. Самомотивация играет очень важную роль, особенно чем старше становится ученик, потому что бывают ситуации, когда мы с мамой хоть с бубном пляши вокруг ребенка, если ему не нужно, эта коррекция будет, не скажу провальной, но очень медленной и очень сложной.
1: Ну что ж, у меня в гостях сегодня была замечательный логопед Екатерина Ларионова. Екатерина, спасибо большое за такую жизнерадостную и продуктивную беседу.
0: Спасибо огромное за приглашение. Мне очень было приятно побеседовать и находиться в такой замечательной компании.
1: А у микрофона была Александра Ковалева. Слушайте нас на радио «Весна».
2: Мир без границ.
3: Проект выходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Смоленске 16 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Более 50 тысяч жителей Смоленской области сделали свой выбор в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Напомню, оно проходит до 12 июня в рамках программы формирования комфортной городской среды. Как напомнил губернатор Василий Анохин, в этом году жителям региона предложено для голосования 42 проекта благоустройства общественных пространств. Это парки, скверы, пешеходные зоны и другие объекты в 11 муниципальных образованиях Смоленской области. Проголосовать можно через платформу госуслуги или с помощью волонтеров. Губернатор Василий Анохин принял участие в совещании, посвященном вопросам подготовки государственной итоговой аттестации, летней оздоровительной кампании и ремонта образовательных учреждений. В этом году основной период ЕГЭ впервые начнется с 1 июня. В Смоленской области экзамены будут сдавать более 9 тысяч девятиклассников и свыше 3,5 тысяч одиннадцатиклассников. Уже подготовлены пункты проведения, сформирована также нормативная база. Председатель Смоленского городского совета Анатолий Овсянкин выступил с ежегодным отчетом о деятельности совета за прошлый год. В частности, он рассказал, что за год депутаты приняли 215 решений, 22 из которых нормативные правовые акты. Больше всего решений горсовета, почти половина от общего числа, в отчетном периоде было посвящено переселению смолян из аварийного жилищного фонда. В Смоленске продолжается реализация этой приоритетной программы. При поддержке губернатора Василия Анохина и правительства региона выделялись дополнительные средства на модернизацию объектов ЖКХ, обновление объектов социальной сферы, совершенствование городской инфраструктуры, а также на приобретение специализированной техники для муниципальных предприятий. Более 7,5 тысяч гектаров леса планируют высадить в нашем регионе в этом году. На территории Смоленской области развернуты активные лесовосстановительные работы. Как сообщили в правительстве, посадки уже стартовали в ряде муниципальных округов. Кроме того, наш регион уже 7-й год участвует в международной акции «Сад памяти». В общей сложности планируется высадить более 40 тысяч деревьев. На улице Шевченко в Смоленске продолжаются ремонтные работы. В Смоленск-Автодоре отмечают, что работы ведутся в основном в ночное время, чтобы избежать пробок и заторов на дороге. Проект предусматривает комплексное обновление улицы. В первую очередь производится фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В планах благоустроить дорожное полотно и привести в порядок тротуары, включая обустройство тактильной плитки. Всего в этом сезоне в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 15 городских улиц. На площади Ленина в Смоленске нанесли дорожную разметку в преддверии Дня Победы. Как сообщает пресс-служба Смоленск-Автодора, рабочие сделали разметку осевых и межосевых линий. Отмечается, что данный вид работ – важная часть подготовки к праздничной программе, которая традиционно начнется с торжественного парада на площади Ленина 9 мая. И о погоде. 7 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 23.
0: Новости на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
2: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
5: 6 мая в Микее. Сливки «Лебедянь» 10% жирности 79 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте.
8: 6+. ООО «Мансеть». Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
0: Рекламная служба 380851.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: Амстердам стал первой столицей в мире, которая полностью отказалась от размещения рекламы мяса и товаров, связанных с ископаемым топливом, в общественных пространствах. С 1 мая из города исчезли объявления, продвигающие авиаперелеты, круизы, бензиновые автомобили и мясо. Ограничения затронули ключевые рекламные площадки – от билбордов до остановок общественного транспорта и станций метро. Решение было принято городским советом после инициативы партии «Защита животных». Власти подчеркивают, что запрет напрямую связан с климатической стратегией города, предполагающей достижение углеродной нейтральности к 2050 году и сокращение потребления мяса. Инициатива считает, что реклама играет ключевую роль в формировании привычек и норм поведения. По их мнению, продвижение продуктов с высоким углеродным следом противоречит экологической политике и должно регулироваться так же, как это ранее произошло с табаком. При этом решение вызвало споры. Представители мясной отрасли и туристического бизнеса раскритиковали запрет, назвав его вмешательством в рынок и ограничением коммерческой свободы.
0: Еще одна новость.

0: Смоленске 17 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». В Смоленской области реализуют программу господдержки населению через заключение социальных контрактов. Как сообщил губернатор Василий Анохин, помимо федеральных денег, из регионального бюджета было выделено 56 миллионов рублей. Такая помощь в том числе направлена на возрождение сельских районов. Напомню, соцконтракт – это помощь государства тем, кто хочет изменить свой уровень жизни, работая в реальном секторе. На сегодняшний день в регионе 200 семей воспользовались этим механизмом поддержки для развития своих личных подсобных хозяйств. В правительстве области обсудили ключевые вопросы развития сферы образования. Как рассказал губернатор Василий Анохин, за время реализации национального проекта образования в школах Смоленска создано более 2500 новых мест. В настоящее время идет строительство двух детских садов в Миловидовой на Красненском шоссе в Смоленске, а также школы в Печерске. В 26-м и 27-м годах планируется провести капитальный ремонт 18 школ, 12 детских садов и 10 зданий учреждений среднего профессионального образования. Глава Смоленска Александр Новиков и председатель горсовета Анатолий Овсянкин встретили частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата. Ее направили из Москвы в Смоленск в рамках патриотической акции «Огонь памяти». Организаторы акции отмечают, что огонь доставит 71 регион и 14 стран мира. В Смоленске начался ремонт концертного зала в Доме культуры «Шарм». Мэр Александр Новиков проконтролировал работу подрядной организации на начальном этапе. В планах установка современного акустического потолка, ремонт пола и стен, монтаж системы вентиляции. Также здесь проведут реконструкцию главного входа и ремонт санузлов. Появятся кассы, комнаты охраны и административные помещения. Параллельно ведется ремонт фонтана перед зданием Дома культуры. Оборудование уже заказано, запуск фонтана ожидается к началу июня. Центральные парки Смоленска начали обрабатывать от клещей. Работы уже проведены на Блоне. На обрабатываемых участках специалисты установили сигнальные ленты и таблички. Специалисты предупреждают, в течение нескольких дней после подобной процедуры не стоит выгуливать в зеленой зоне парков своих домашних питомцев, а также сидеть и лежать на обработанной от паразитов траве. В управлении ЗАГС администрации Смоленска поделились статистикой рождаемости. В апреле было зарегистрировано рождение 198 детей, из них 102 мальчика и 96 девочек. Среди них также появились две двойни. Самыми популярными именами девочек стали Мария и Ева, а у мальчиков Михаил и Александр. В апреле свою жизнь узами брака связали 158 пар. И о погоде. 7 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 23.
0: Новости на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
3: Телефон 339-777.
2: 339-777.
1: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
5: 6 мая в Микее. Сливки «Лебедянь» 10% жирности 79 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 380851.

0: программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». За 2025 год в регионе построено более 430 тысяч квадратных метров нового жилья. В стадии строительства сейчас находятся 84 многоквартирных дома. Как рассказал губернатор Василий Анохин, это жилье для переселения из ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот, молодых специалистов и целевиков. До конца текущего года будет обеспечено переселение 138 человек, проживающих в Смоленске и Сафонове. В ближайшие 5 лет планируется переселить еще около 700 человек. С начала года более 30 тысяч жителей отдаленных сел и деревень прошли обследование благодаря выездам передвижных медицинских комплексов. Как рассказал губернатор Василий Анохин, в этом году мобильные бригады уже совершили около 1000 выездов. В настоящее время к сельским жителям выезжают 50 передвижных медицинских комплексов, которые оснащены современным оборудованием для диагностики и профилактики. До конца текущего года планируется организовать еще порядка 2500 выездов мобильных медицинских бригад в небольшие населенные пункты региона. Строительство нового центра для настольного тенниса на проспекте Гагарина вышло на финальную стадию. Вице-губернатор Анастасия Копеева побывала на объекте. Напомню, центр возводится при поддержке Федерации настольного тенниса России и Центра развития спорта Смоленской области. К 1 июня планируется полностью завершить и сам спорткомплекс, и территорию вокруг. Уже этим летом новый теннисный центр сможет принять первых спортсменов. На площадках будут проходить не только тренировочные сессии, но и официальные соревнования различных уровней. Глава Смоленска Александр Новиков проконтролировал капитальный ремонт в школе номер 1 по улице Соболева. На данном этапе подрядчик завершает штукатурные работы в учебных кабинетах и коридорах, стены выравнивают и готовят под финишную отделку. Оконные блоки здесь уже заменены. Активно ведутся работы по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Параллельно идет ремонт фасада здания. В преддверии Дня Победы в Смоленске украшают город. Во всех районах уже развешаны праздничные флаги, а на клумбах высаживаются цветы. Особое внимание уделили звезде города-героя Громовой башни. Кроме того, приводят в порядок воинские захоронения, мемориалы и памятные знаки, посвященные Великой Отечественной войне. В честь 81-й годовщины Победы для жителей и гостей города подготовили традиционную праздничную акцию. 8 мая по Смоленску проедет трамвай Победы. Акция стартует в 10 утра на трамвайном маршруте номер 2. В течение 2 часов народный ансамбль «Брачино» будет исполнять знаменитые военные и казачьи песни. И о погоде. 7 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 23.
0: Новости на радио «Весна».

0: Смоленске 18 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости Смоленской областной думы.
1: В эфире новости Смоленской областной думы. На Смоленщине начал работу Центр поддержки многодетных семей. В церемонии открытия нового центра приняли участие представители общественности, областного правительства, митрополит Смоленский и Дрогобужский Сидор, а также многодетные семьи. Руководитель центра Елена Прачкина рассказала о главных направлениях деятельности организации. Среди них правовая, психологическая и социальная помощь, содействие в оформлении льгот и пособий, развитие волонтерских и благотворительных инициатив, а также мероприятия, направленные на укрепление семейных традиций. От имени председателя Смоленской областной думы Игоря Ляхова к собравшимся обратилась депутат, руководитель областного совета женщин и комитета солдатских матерей Ольга Васильева.
2: Будущее любой страны и богатство любой страны – это, конечно, люди и дети. Поэтому очень здорово, что у нас на Смоленщине открывается Центр многодетных семей. Не зря в этом году принято решение Смоленской областной думы, утвержден закон по инициативе губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина, что 21 июля мы будем отмечать День многодетной семьи. И сегодня в этом зале наряду со взрослыми присутствует очень много детей. И детские голоса, их гам и шум говорят о том, что они чувствуют себя в любви, в безопасности. А будущее наших детей зависит от нас, от взрослых. И сегодня очень важно, что на территории Смоленской области у нас достаточно большое количество многодетных семей. Всего у нас 86 тысяч семей, из них более 8 тысяч – это многодетные семьи. Предоставляются меры социальной поддержки для наших семей. Более 40 мер социальной поддержки предусмотрено. Но самое главное, мне кажется, это внимание, любовь, искреннее уважение к семьям, потому что для родителей, которые воспитывают детей, это очень тяжелая, ответственная работа, настоящая работа. Для них очень важно, чтобы в обществе их понимали, поддерживали. И поэтому я, как руководитель Союза женщин России Смоленского регионального отделения, хочу пожелать всем родителям, чтобы в нашей стране и на нашей Смоленщине у них всегда была не только финансовая поддержка, не только социальная поддержка, но уважение, любовь и доверие от всех наших смолян. Потому что будущее России – это наши дети. И мы будем делать все, чтобы многодетных семей у нас становилось больше, чтобы они чувствовали себя действительно нужными стране.
1: В рамках открытия были презентованы два проекта, которые уже получили признание на всероссийском уровне. Проект «Скамья. Крепкая семья» и «Семейная лодка. Любовь» вошли в атлас семейных достижений – федеральный сборник лучших социальных практик поддержки семей с детьми. Он формируется по итогам всероссийского обучающего проекта при поддержке фонда президентских грантов. В Вяземском районе завершилась международная вахта памяти. В поисковой работе участвовали 529 бойцов, представляющие 52 отряда из России, Калининграда, Владимира, Ярославля, Брянска, Республики Коми и других регионов, а также из Беларуси и Казахстана. Совместными усилиями поисковики обнаружили и подняли на местах боев годы Великой Отечественной войны останки 64 советских воинов. Захоронение останков павших воинов прошло с соблюдением военных, гражданских и духовных традиций. К собравшимся обратились председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, руководитель поискового движения Смоленщины Нина Куликовских. Со словами благодарности выступили родственники погибших воинов. Игорь Ляхов отметил, что на Богородицком поле покоится почти 4000 воинов, поднятых поисковиками, и эта цифра с каждым годом увеличивается. Смоленск стал центром алгоритмического программирования. Турнир собрал 40 сильнейших участников из 19 регионов страны. Депутат Смоленской областной думы Сергей Фомин, обращаясь к финалистам, отметил, что программирование – это особый вид искусства, где логика встречается со скоростью мысли, креативностью и нестандартными решениями. Напомню, с 2024 года на Смоленщине развиваются школьные и молодежные лиги по алгоритмическому программированию «Цифровой атом». Сейчас они объединяют более 45 регионов и свыше 30 технических вузов. Программисты из Смоленска активно участвуют в первенствах, кубках и чемпионатах России.
0: Новости Смоленской областной думы.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
3: Телефон 339-777.
2: 339-777.
3: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: 6 мая в Микее. Сливки «Лебедянь». 10% жирности. 79 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях. 299 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 38 08 51.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: Российское правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет «Парламентская газета». Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. А вот использование телефона и других средств связи, а также любой справочной литературы станет основанием для недопуска к экзамену. Пересдача возможна только через год.
0: Еще одна новость.

0: Смоленске 19 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». В Смоленской области реализуют программу господдержки населению через заключение социальных контрактов. Как сообщил губернатор Василий Анохин, помимо федеральных денег, из регионального бюджета было выделено 56 миллионов рублей. Такая помощь в том числе направлена на возрождение сельских районов. Напомню, соцконтракт – это помощь государства тем, кто хочет изменить свой уровень жизни, работая в реальном секторе. На сегодняшний день в регионе 200 семей воспользовались этим механизмом поддержки для развития своих личных подсобных хозяйств. В правительстве области обсудили ключевые вопросы развития сферы образования. Как рассказал губернатор Василий Анохин, за время реализации национального проекта образования в школах Смоленска создано более 2500 новых мест. В настоящее время идет строительство двух детских садов в Миловидово и на Красненском шоссе в Смоленске, а также школы в Печерске. В 26-м и 27-м годах планируется провести капитальный ремонт 18 школ, 12 детских садов и 10 зданий учреждений среднего профессионального образования. Глава Смоленска Александр Новиков и председатель горсовета Анатолий Овсянкин встретили частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата. Ее направили из Москвы в Смоленск в рамках патриотической акции «Огонь памяти». Организаторы акции отмечают, что огонь доставит в 71 регион и 14 стран мира. В Смоленске начался ремонт концертного зала в Доме культуры «Шарм». Мэр Александр Новиков проконтролировал работу подрядной организации на начальном этапе. В планах установка современного акустического потолка, ремонт пола и стен, монтаж системы вентиляции. Также здесь проведут реконструкцию главного входа и ремонт санузлов. Появятся кассы, комнаты охраны и административные помещения. Параллельно ведется ремонт фонтана перед зданием Дома культуры. Оборудование уже заказано. Запуск фонтана ожидается к началу июня. Центральные парки Смоленска начали обрабатывать от клещей. Работы уже проведены на Блоне. На обрабатываемых участках специалисты установили сигнальные ленты и таблички. Специалисты предупреждают, в течение нескольких дней после подобной процедуры не стоит выгуливать в зеленой зоне парков своих домашних питомцев, а также сидеть и лежать на обработанной от паразитов траве. В управлении ЗАГС администрации Смоленска поделились статистикой рождаемости. В апреле было зарегистрировано рождение 198 детей, из них 102 мальчика и 96 девочек. Среди них также появились две двойни. Самыми популярными именами девочек стали Мария и Ева, а у мальчиков Михаил и Александр. В апреле свою жизнь узами брака связали 158 пар. И о погоде. 7 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 23.
0: Новости на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Как же ей сказать? Дочь, нам нужно поговорить. Анастасия, есть разговор.
3: Не знаете, как поговорить с детьми о важных вещах из-за чувства неловкости?
2: Мам, мне нужно кое-что тебе сказать. Со мной что-то не то.
3: Найдите слова и поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
4: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
5: 6 мая в Микее. Сливки «Лебедянь» 10% жирности 79 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. ООО «Мансит». Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». За 2025 год в регионе построено более 430 тысяч квадратных метров нового жилья. В стадии строительства сейчас находятся 84 многоквартирных дома. Как рассказал губернатор Василий Анохин, это жилье для переселения из ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот, молодых специалистов и целевиков. До конца текущего года будет обеспечено переселение 138 человек, проживающих в Смоленске и Сафонове. В ближайшие 5 лет планируется переселить еще около 700 человек. С начала года более 30 тысяч жителей отдаленных сел и деревень прошли обследование благодаря выездам передвижных медицинских комплексов. Как рассказал губернатор Василий Анохин, в этом году мобильные бригады уже совершили около 1000 выездов. В настоящее время к сельским жителям выезжают 50 передвижных медицинских комплексов, которые оснащены современным оборудованием для диагностики и профилактики. До конца текущего года планируется организовать еще порядка 2500 выездов мобильных медицинских бригад в небольшие населенные пункты региона. Строительство нового центра для настольного тенниса на проспекте Гагарина вышло на финальную стадию. Вице-губернатор Анастасия Копеева побывала на объекте. Напомню, центр возводится при поддержке Федерации настольного тенниса России и Центра развития спорта Смоленской области. К 1 июня планируется полностью завершить и сам спорткомплекс, и территорию вокруг. Уже этим летом новый теннисный центр сможет принять первых спортсменов. На площадках будут проходить не только тренировочные сессии, но и официальные соревнования различных уровней. Глава Смоленска Александр Новиков проконтролировал капитальный ремонт в школе номер 1 по улице Соболева. На данном этапе подрядчик завершает штукатурные работы в учебных кабинетах и коридорах, стены выравнивают и готовят под финишную отделку. Оконные блоки здесь уже заменены. Активно ведутся работы по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Параллельно идет ремонт фасада здания. В преддверии Дня Победы в Смоленске украшают город. Во всех районах уже развешаны праздничные флаги, а на клумбах высаживаются цветы. Особое внимание уделили звезде города-героя Громовой башни. Кроме того, приводят в порядок воинские захоронения, мемориалы и памятные знаки, посвященные Великой Отечественной войне. В честь 81-й годовщины Победы для жителей и гостей города подготовили традиционную праздничную акцию. 8 мая по Смоленску проедет трамвай Победы. Акция стартует в 10 утра на трамвайном маршруте номер 2. В течение 2 часов народный ансамбль «Братчина» будет исполнять знаменитые военные и казачьи песни. И о погоде. 7 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 23.
0: Новости на радио «Весна».

Вы говорили со мной просто так, лишь бы хоть как-то заполнить пространство. Вот мы и встретились, милый мой. Здравствуй, ты такой же, как раньше, чудак. Вы говорили со мной свысока, я же в ответ улыбалась вам дурой. И не пытаясь казаться культурной, целовалась у всех на глазах. Вы говорили, что все это блажь, что одиночество быстро проходит, а я возражаю вам сумкой по морде и иду поправлять макияж.

со мной не о том, предполагая, что я полагаюсь на ваши слова с дешевым вином. Я не извиняю и не извиняюсь. Вы говорили со мной по душам во всех кофехаусах нашей столицы, и если бы вы перестали мне сниться, то я перестала бы вам. Вы говорили, что сможете жить только

0: Смоленске 20 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Более 50 тысяч жителей Смоленской области сделали свой выбор в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Напомню, оно проходит до 12 июня в рамках программы формирования комфортной городской среды. Как напомнил губернатор Василий Анохин, в этом году жителям региона предложено для голосования 42 проекта благоустройства общественных пространств. Это парки, скверы, пешеходные зоны и другие объекты в 11 муниципальных образованиях Смоленской области. Проголосовать можно через платформу госуслуги или с помощью волонтеров. Губернатор Василий Анохин принял участие в совещании, посвященном вопросам подготовки государственной итоговой аттестации, летней оздоровительной кампании и ремонта образовательных учреждений. В этом году основной период ЕГЭ впервые начнется с 1 июня. В Смоленской области экзамены будут сдавать более 9 тысяч девятиклассников и свыше 3 500 одиннадцатиклассников. Уже подготовлены пункты проведения, сформирована также нормативная база. Председатель Смоленского городского совета Анатолий Овсянкин выступил с ежегодным отчетом о деятельности совета за прошлый год. В частности, он рассказал, что за год депутаты приняли 215 решений, 22 из которых – нормативные правовые акты. Больше всего решений горсовета, почти половина от общего числа, в отчетном периоде было посвящено переселению смолян из аварийного жилищного фонда. В Смоленске продолжается реализация этой приоритетной программы. При поддержке губернатора Василия Анохина и правительства региона выделялись дополнительные средства на модернизацию объектов ЖКХ, обновление объектов социальной сферы, совершенствование городской инфраструктуры, а также на приобретение специализированной техники для муниципальных предприятий. Более 7,5 тысяч гектаров леса планируют высадить в нашем регионе в этом году. На территории Смоленской области развернуты активные лесовосстановительные работы. Как сообщили в правительстве, посадки уже стартовали в ряде муниципальных округов. Кроме того, наш регион уже 7-й год участвует в международной акции «Сад памяти». В общей сложности планируется высадить более 40 тысяч деревьев. На улице Шевченко в Смоленске продолжаются ремонтные работы. В Смоленск-автодоре отмечают, что работы ведутся в основном в ночное время, чтобы избежать пробок и заторов на дороге. Проект предусматривает комплексное обновление улицы. В первую очередь производится фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В планах благоустроить дорожное полотно и привести в порядок тротуары, включая обустройство тактильной плитки. Всего в этом сезоне в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 15 городских улиц. На площади Ленина в Смоленске нанесли дорожную разметку в преддверии Дня Победы. Как сообщает пресс-служба Смоленска «Автодора», рабочие сделали разметку осевых и межосевых линий. Отмечается, что данный вид работ – важная часть подготовки к праздничной программе, которая традиционно начнется с торжественного парада на площади Ленина 9 мая. И о погоде. 7 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 23.
0: Новости на радио «Весна».

страшных слов пробила дрожь. За ним я начал наблюдать, но чтоб прожить, ему пришлось с костей жизни собирать. Пробили пол второго, и я увидел в тот же миг,

0: Реклама на радио «Весна».
1: Еще вчера ваш ребенок был таким маленьким. Сложно вовремя увидеть в нем взрослого человека и начать разговор о взрослых вещах. Но даже один содержательный разговор на взрослую тему может избавить в будущем от недетских проблем. Найдите время и слова. Поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
2: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: Почти половина россиян считают, что у искусственного интеллекта больше минусов, чем плюсов. Причем 69% уверены, что его использование делает людей более глупыми и ленивыми. С результатами опроса ознакомился ТАСС. Среди недостатков опрошенные отметили, что нейросети часто ошибаются и выдают неактуальную информацию. Еще 7% считают, что технологии убивают творчество и креативность человека. А вот главным преимуществом нейросетей респонденты назвали помощь в рутинных задачах. Почти треть опрошенных относятся к искусственному интеллекту положительно. Они считают, что современные технологии помогают им выполнять задачи гораздо быстрее.
0: Еще одна новость.

так уже обречен, он станет настом, и мы будем счастливы. Только ты не думай там ни о чем, ведь в нас весна скоро потечет по венам заспанным.

0: Смоленске 22 часа. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Более 50 тысяч жителей Смоленской области сделали свой выбор в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Напомню, оно проходит до 12 июня в рамках программы формирования комфортной городской среды. Как напомнил губернатор Василий Анохин, в этом году жителям региона предложено для голосования 42 проекта благоустройства общественных пространств. Это парки, скверы, пешеходные зоны и другие объекты в 11 муниципальных образованиях Смоленской области. Проголосовать можно через платформу госуслуги или с помощью волонтеров. Губернатор Василий Анохин принял участие в совещании, посвященном вопросам подготовки государственной итоговой аттестации, летней оздоровительной кампании и ремонта образовательных учреждений. В этом году основной период ЕГЭ впервые начнется с 1 июня. В Смоленской области экзамены будут сдавать более 9 тысяч девятиклассников и свыше 3 500 одиннадцатиклассников. Уже подготовлены пункты проведения, сформирована также нормативная база. Председатель Смоленского городского совета Анатолий Овсянкин выступил с ежегодным отчетом о деятельности совета за прошлый год. В частности, он рассказал, что за год депутаты приняли 215 решений, 22 из которых нормативные правовые акты. Больше всего решений горсовета, почти половина от общего числа, в отчетном периоде было посвящено переселению смолян из аварийного жилищного фонда. В Смоленске продолжается реализация этой приоритетной программы. При поддержке губернатора Василия Анохина и правительства региона выделялись дополнительные средства на модернизацию объектов ЖКХ, обновление объектов социальной сферы, совершенствование городской инфраструктуры, а также на приобретение специализированной техники для муниципальных предприятий. Более 7,5 тысяч гектаров леса планируют высадить в нашем регионе в этом году. На территории Смоленской области развернуты активные лесовосстановительные работы. Как сообщили в правительстве, посадки уже стартовали в ряде муниципальных округов. Кроме того, наш регион уже 7-й год участвует в международной акции «Сад памяти». В общей сложности планируется высадить более 40 тысяч деревьев. На улице Шевченко в Смоленске продолжаются ремонтные работы. В Смоленск-автодоре отмечают, что работы ведутся в основном в ночное время, чтобы избежать пробок и заторов на дороге. Проект предусматривает комплексное обновление улицы. В первую очередь производится фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В планах благоустроить дорожное полотно и привести в порядок тротуары, включая обустройство тактильной плитки. Всего в этом сезоне в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 15 городских улиц. На площади Ленина в Смоленске нанесли дорожную разметку в преддверии Дня Победы. Как сообщает пресс-служба Смоленска «Автодора», рабочие сделали разметку осевых и межосевых линий. Отмечается, что данный вид работ – важная часть подготовки к праздничной программе, которая традиционно начнется с торжественного парада на площади Ленина 9 мая. И о погоде. 7 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 23.
0: Новости на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
4: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
5: Еще вчера ваш ребенок был таким маленьким. Сложно вовремя увидеть в нем взрослого человека и начать разговор о взрослых вещах. Но даже один содержательный разговор на взрослую тему может избавить в будущем от недетских проблем. Найдите время и слова. Поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
6: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
0: Рекламная служба 380851.

Слезы высохнуть в глазах ее. Он вернулся, стали строить планы на...

0: Присоединяйся в ВК. Радио «Весна» 102,7 FM, Смоленск.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, значит, все правильно. Поехали, только приберусь немного на столе, на столе, на столе.

0: Смоленске 23 часа. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». В Смоленской области реализуют программу господдержки населению через заключение социальных контрактов. Как сообщил губернатор Василий Анохин, помимо федеральных денег, из регионального бюджета было выделено 56 миллионов рублей. Такая помощь в том числе направлена на возрождение сельских районов. Напомню, соцконтракт – это помощь государства тем, кто хочет изменить свой уровень жизни, работая в реальном секторе. На сегодняшний день в регионе 200 семей воспользовались этим механизмом поддержки для развития своих личных подсобных хозяйств. В правительстве области обсудили ключевые вопросы развития сферы образования. Как рассказал губернатор Василий Анохин, за время реализации национального проекта образования в школах Смоленска создано более 2500 новых мест. В настоящее время идет строительство двух детских садов в Миловидово и на Красненском шоссе в Смоленске, а также школы в Печерске. В 26-м и 27-м годах планируется провести капитальный ремонт 18 школ, 12 детских садов и 10 зданий учреждений среднего профессионального образования. Глава Смоленска Александр Новиков и председатель горсовета Анатолий Овсянкин встретили частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата. Ее направили из Москвы в Смоленск в рамках патриотической акции «Огонь памяти». Организаторы акции отмечают, что огонь доставит 71 регион и 14 стран мира. В Смоленске начался ремонт концертного зала в Доме культуры «Шарм». Мэр Александр Новиков проконтролировал работу подрядной организации на начальном этапе. В планах установка современного акустического потолка, ремонт пола и стен, монтаж системы вентиляции. Также здесь проведут реконструкцию главного входа и ремонт санузлов. Появятся кассы, комнаты охраны и административные помещения. Параллельно ведется ремонт фонтана перед зданием Дома культуры. Оборудование уже заказано, запуск фонтана ожидается к началу июня. Центральные парки Смоленска начали обрабатывать от клещей. Работы уже проведены на Блоне. На обрабатываемых участках специалисты установили сигнальные ленты и таблички. Специалисты предупреждают, в течение нескольких дней после подобной процедуры не стоит выгуливать в зеленой зоне парков своих домашних питомцев, а также сидеть и лежать на обработанной от паразитов траве. В управлении ЗАГС администрации Смоленска поделились статистикой рождаемости. В апреле было зарегистрировано рождение 198 детей, из них 102 мальчика и 96 девочек. Среди них также появились две двойни. Самыми популярными именами девочек стали Мария и Ева, а у мальчиков Михаил и Александр. В апреле свою жизнь узами брака связали 158 пар. И о погоде. 7 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 23.
0: Новости на радио «Весна».

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: Курицы-питомцы набирают популярность в Китае. Многие хозяева относятся к птицам как к кошкам или собакам, спят с ними, шьют для них поводок, а на прогулки вывозят в колясках. Птиц также наряжают в одежду, обувь и шляпы. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха, они не линяют, как кошки и собаки, тихо спят и просыпаются на рассвете. Некоторые хозяева уверены, что куры умны, понимают человеческие слова и проявляют эмоции. Большинство таких питомцев, по данным СМИ, попадают к людям с ферм. Это бройлеры, которых должны были отправить на убой, или же петухи, от которых избавляются, потому что они не несут яйца.
0: Еще одна новость.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Прямая речь.
1: Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Игорь Николаевич Антоненков.
2: В том году мы начали проект «Компьютерная грамотность» для наших жителей 50+. Именно для лиц, которые возраст превысил 50 лет. То есть можно... Это все различные программы. Мы начали с самой простой, которая нужна, необходима сейчас современным людям. И даже 50+, это компьютерная грамотность. Они изучают разные возможности создания электронной почты, как вести себя, как безопасно вести себя на поле интернета. Поэтому здесь много возможностей. Есть такая программа, которая реализуется уже не один год. Это оператор швейного оборудования или швея. Там они изучают уже на предприятии конкретно, естественно, у нас цехов швейных нет. Сначала это идет теория, углубленная теория со знанием оборудования, материалов, технологий пошива. И уже вторая часть, это уже производственная, реальная часть этой программы, она проходит на предприятии. Мы очень сотрудничаем с многими предприятиями и города Смоленска, и Смоленской области. У нас очень хорошие контакты с Починковской швейной фабрикой, которая является одной из крупных фабрик Центрального федерального округа. Поэтому мы со многими работаем.
0: Прямая речь.

Смоленске полночь. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

нас двое. А это значит, кто-то сверху спокоен. А это значит, нас покажут по ящику. Беспорядочно бродим прозрачные. Мы герои передач про уфоидов. Провокаторы снов сумасшедшего. Пляшем голые в лучах от прожектора. После отбоя на поле футбольном. В колонии женской нас двое. А это значит, что-то рядом живое. А это значит, мы молекулы воздуха. Трёмся ребрами в картинах у Босха. И не снимаемся в киношном отстое. Раритетами валяемся в лавке. Мы как дети капитана Гранта. И закадровый голос актера-педанта раскроет сюжет нам. Нас двое. А это значит, нас поймали на слове. А это значит, нам поставили счетчики. Отрабатываем мелочь на площади. Катаем вату на страницах истории. Нас растягивает на километры. Клетками нашими залепим планету. И смерти нет. И смерти нет.

Мне бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, и вам пули быстрый яд. Похоже, забили на всех.

Страшные тайны, вот от чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: с лекарством от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем же, идем, остальное расскажешь попозже. Ты точно доволен с лекарством от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем же, идем, остальное расскажешь попозже.
1: Радио «Весна» 102.7 FM.

0: Смоленске 2 часа ночи. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Это Мария.

0: Радио «Весна». Настоящее радио.
1: Я всегда, когда глаза закрою, говорю, лишь сердце потревожь, жизнь обману, и она порою украшает радостями ложь. Пусть меня ласкают нежно